Ну, если считать себя царицей, то рядом как минимум должен быть принц. А значит, пусть каждый найдет что-то желаемое. И надеюсь, что каждый новый день — это как раз-таки путь именно к этому. Иван Прудников в эфире Авторадио. Здравствуй, прекрасная, необъятная страна. Пусть наше музыкальное путешествие продолжается. И, соответственно, все, кто сейчас не спит, с удовольствием делают погромче. Наслаждаемся осенью.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ka-ching.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 4 часа в столице.
1: Авторадио. Номер 1.

0: смысле, самый лучший день заходил вчера, сами придем к нему сегодня. Обязательно зайдем завтра. Ну и далее по тексту. В общем, будем сами стремиться к чему-то желаемому. И, разумеется, будем верить, что эфир Авторадио в этом только помогает. Но согласитесь, музыка и ее величество всегда украшает любое мгновение. И раз вы настроились на эфир Авторадио, как минимум нас объединяет один музыкальный вкус. Иван Пруников, «Страна». Большущий привет.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
7: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Двигаемся далее. Двигаемся по прямому эфиру Авторадио. Делаем это, как всегда, с удовольствием и улыбочкой с утра пораньше. Почему нет? Доброе и прекрасное всем, кто уже проснулся. Желаю, чтобы все у вас обязательно получалось. Ну, а поддержать словом, поддержать музыкой и всегда свежими новостями, это, конечно же, про прямой эфир Авторадио. А значит, делаем погромче и покоряем эту прекрасную неделю.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Жизнь штука такая, не поспоришь. Иногда даже не стоит переигрывать, начинать что-то заново. Иногда лучше пустить по течению, да, и понаблюдать, что с этим произойдет. Но что-то мне подсказывает, вы сами знаете, что вам делать. Вы сами знаете, как провести то или иное мгновение. Вы сами прекрасно понимаете, что для вас важнее всего. Поэтому просто скажу, чтобы все получалось. А эфир Авторадио всегда будет где-то рядышком. Поэтому при первой же возможности настраивайтесь на нас. Иван Прудников у микрофона. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. Поездка по городу или в дальних путешествиях, вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на G-Tour серии Т до 340 тысяч.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
6: Основано на реальных событиях.
7: Это будет автомобиль для русских дорог.
6: Иван Янковский, Паулина Андреева.
8: Ничего не говорите, можете испортить.
6: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Я Пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
12: Приключения мамонтенка.
11: Мама!
12: В поисках мамы.
11: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
9: 6+.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: 5-й сезон.
14: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
13: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Официальный курс доллара 83 рубля копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Суперпрограмма об этом, о том и даже о всем. О самом актуальном.
1: Самый исчерпывающий тизер за всю историю нашего шоу.
0: Да, предлагаю начать блистать своими удачными ракурсами, а именно голосами. Это Иван Броневой.
1: Доброе утро. Это вот это вот. Вы слышите мою рабочую сторону. И Денис Курочкин.
0: Вот это моя рабочая сторона.
1: Их невозможно увидеть, только услышать.
0: Ну, увидеть тоже можно. Зайдите, пожалуйста, трансляция ежедневно, круглосуточно на сайте авторадио.ру. И не забудьте сделать громче, ведь у вас есть сердце, да? Мы же стараемся для вас, правильно? Скоро в эфире будет много приколюх, подарков, обещаний. Ну, что-то из этого точно будет. Посмотрим по бюджету. Новости, точно, которые случились, пока мы спали, мы озвучим. Пробежимся по миру быстренько, а потом организуем драйв-чат. 7.05 в Москве, ребята, понимаю, утро раннее. Да, надо на работу, надо по делам. Ну, а кто сделает это за вас? Поэтому давайте с классной песни начнем, а потом уже начнем общаться более...
1: Детально и подробно, да.
0: Более плотно, близко друг к другу.
1: Тесно, да.
0: Давайте, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Кто-то говорит, друзья, а мы делаем. Я имею в виду ваше утро, причем делаем это с улыбкой, качественно и музыкально, в комплекте с подарками. Все, это драйв-шоу, поехали. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Давайте в полном объеме уже начинать. Есть некоторые события, которые произошли, пока мы с вами спали. Очень, кстати, на радость тем, кто страдает аллергией. В России зарегистрировали вакцину от пыльцы березы. Минздрав официально зарегистрировал этот препарат. И теперь...

0: Аллергия перестанет быть приговором. Ну не здорово ли?
1: Это прекрасно. На березу у многих моих знакомых есть аллергия.
0: Перестанем с вами чихать, и это не может не радовать. А тем временем, пока мы добивались успеха в медицине, Дональд Трамп присвоил ИИ очередное звание. Теперь это сверхумная штучка, называется суперкомпьютер, или как-то там еще. Короче, парень не определился, но уже издал 33 указа.
1: Ну, красавчик. Ты понимаешь, сколько свободного времени у человека, чтобы вот заниматься творчеством?
0: Да.
1: Никаких собеседований, никаких-то важных совещаний, ничего.
0: Суперинтеллект. Вроде бы на этом остановился человек.
1: Ну, действительно, художник. А слышали новость про то, что известный бренд, который выпускал пылесосы и фены, вот этот, как ты его называешь?
0: Файсон,
1: пускай. Снял с продажи новую зубную щетку. Стоит она 44 тысячи рублей, а снял он ее из-за того, что она при первой же чистке, при попадании воды внутрь, ломается. Представляешь?
0: Ну да, все бывает, все ломается рано или поздно.
1: И все, они все эти зубные щетки свои отозвали.
0: Но...
1: Рано или поздно, да, но при первой чистке зубов ломается, это нет.
0: Но...
1: За 44 тысячи рублей, на секундочку.
0: Что поделать, бывают ошибки, возможно, переделают. Ну да ладно, есть еще, друзья, про нас уже новость. Оказывается, мы с вами, россияне, плохо помним свои поездки. Не знаю, помню каждую, но все же вывод следует из результатов исследования сервиса бронирования всевозможных вот таких вещей, которыми мы пользуемся. Так вот, каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может связно это пересказать. Если это, конечно, all-inclusive, наверное. У 44% остаются отдельно яркие эпизоды, детали забываются, и еще 34% разные дни со временем сливаются в одно воспоминание. Ну и хотя большинство уверяет, что хорошо помнит поездку, 37% могут описать ее лишь словами «классно» или «нормально». Обидно немного, когда ты целый год ждешь отпуска, да, а потом и ничего вспомнить не можешь. Вот так вот. Поэтому сегодня мы решили вас спросить, ребята, какую свою поездку вы помните до сих пор. Давайте вспомним среди череды рабочих задач и минут и дней, как давно это было, куда вы ездили, что видели, что запомнилось больше всего. Мало ли, какая-то есть точка на карте нашей страны, а может быть и не только на нашей, чтобы точно ее посетить и впитать в себя эти впечатления.
1: Слушай, ну еще важный момент про статистику. Отвечают, когда здорово, классно и интересно, когда они хотят долго рассказывать или понимают, что вопрос формальный. Потому что если ты, действительно был чем-то удивлен, тебе надо время, не минуту и не две, а так вот прям сесть, чайком все рассказать, подробно объяснить. Тогда да. А здесь просто, здорово, неплохо, понравилось.
0: Ну, посмотрим. Мнение это нас интересует. Ваши ребята, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Очень сильно ждем. Тем более, как всегда, мы не с пустыми руками, два билета на финал главной гонки на выносливость трека. Это, кстати, Новорижское шоссе. Туда надо еще доехать. Тоже, кстати, поездка и тоже впечатление. Мы кому-то из вас будем вручать. Как и свежую порцию автоновостей. Это будет чуть позже, пока будут новости спорта от Ивана Броневого. В этом часе через несколько минут. Не прозевайте.
2: Поехали! Драйв!

0: 12 000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: «Газель Бизнес». Коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 00.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на Железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7.23 на столичных, и вот какая весть летит. Одежда XL размеров пропадет из российских магазинов. И причина не то, что не хватает материала, а причина – тренд на похудение. Магазины массово отказываются от больших размеров вещей, а масс-маркеты урезают ассортимент как раз из-за падающего спроса. Ты виноват во всем.
2: А это не мой размер, я не переживаю. У меня 2 и 3 XL мой размер.
1: Новости каждый раз рассказываешь, люди мотивируют, худеют, понимаешь? А мне теперь ходить не в чем. Иван Броневой, новости спорта к этой минуте, давайте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, начнем с побед по традиции и приятных, ярких событий, связанных с нашими спортсменами. Светлана Ромашина войдет в зал славы, международный же зал славы по плаванию. А напомню, что Ромашина самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. На ее счету 7 золотых олимпийских медалей, 21 золото чемпионата мира и 13 золотых наград чемпионата Европы. Церемония пройдет уже в будущем году, 10 апреля в США. А далее теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу. В финальном матче Даниил обыграл еще одного россиянина, Андрея Рублева. Это был первый российский финал ATP за 3,5 года и лишь 7-й в истории вообще. Для Даниила этот трофей стал 3-м за этот год. А еще теперь о футболе. Давайте поговорим, потому что наша сборная провела товарищеский матч со сборной Ирана. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-0 в нашу пользу. Оба мяча в этой встрече забил Александр Головин. После этого полузащитник Монако получил травму голеностопа. Насколько она серьезная, пока непонятно. Сам он говорит, поживем, увидим. Буквально посмотрим. Я надеюсь, что все благополучно и повреждение несерьезное. Валерий Карпин, главный тренер национальной команды, на всякий случай напомню, на пресс-конференции после матча заявил, что дубль Головина его не удивил. Потому что это Головин, он так и должен был играть. Ну, то есть, Головин и Головин. Ну, дубль и дубль. Два мяча забил в ворот сборной Ирана. Кстати, не самая слабая сборная, я напомню. В следующем матче сборная России сыграет против команды Намибии. Встреча пройдет 3 октября в Екатеринбурге. Но если уж заговорили про футбол, то как не упомянуть уже сильно поднашумевшего Криштиану Роналду. Что там с ним происходит? Потому что много новостных заголовков на эту тему. Давайте хронологию определенную выстрою. В Лиге Нации Роналду сыграл со сборной Уэльса. Естественно, за свою, за Португалию. Сыграл, прямо скажем, слабенько. Были у него очень хорошие моменты. Он их не реализовал.
1: Ну, хорош тоже гасить пацана. Во-первых, когда, опять же, команда играет мимо тебя... Ну, какие там моменты, которые ты сам выцарпал еле-еле, чтобы ударить?
2: На когда на него мяч скидывают,
1: Ты попробуй так, во-первых, перекрутиться, чтобы этот мяч ударить. Там не такой был прям сверхмомент. Не надо путать Криша и Дзюбу, когда тебя к пустым воротам уже подкатили.
2: Ну, ты знаешь...
1: Или Месси, на которого команда вся играет.
2: Некоторые футбольные эксперты говорят, что вот как раз очень близко, что даже зарубежные, не только наши, что как раз Роналду и стоит рядом с воротами, чтобы получить мяч. И вот такое мнение ни одного эксперта я прочел.
1: Все чемпионат мира, эксперты тоже. За одно место и в музей. Ну, что ты, экспертное мнение. Ни один игрок не дает открывшемуся Кришу мяч. Ни один игрок не прошел столько, сколько он. Чисто пацаны играют. Парень 22-летний говорит, я легенда Португалии.
2: Ну, это уже проблемы парня, его воспитание. Именно. Тут 41 годик уже человеку, тоже
1: никто
2: солидный возраст.
1: Никто бы не знал о Португалии, если бы не Портвишок и Криш. И Криш. Все!
2: Как ты их совместил-то хорошо. Так, но это не все, это только начало. Завязка истории. Дальше. С Норвегией матч был. Он начался без Криштиану Роналду. Он сидел на скамейке. После второго забитого мяча ворот соперников он пошел разминаться. Все думали, что сейчас вот счет 2-1. Криштиану выйдет, еще один галешник закатит. Но в итоге он поразминался и так на скамейке до конца и просидел. Почему, было непонятно. Но впервые за 18 лет Криштиану Роналду не вышел на игру. Это действительно событие. После этого он, не дожидаясь, когда там команда попрощается с болельщиками, сразу в подтрибунное помещение убежал, а на следующий день не пришел на тренировку сборной. Ну, вроде как он позанимался индивидуально у себя в отеле. Якобы нет подходящих условий на стадионе, где занималась вся сборная. Но понятно, что конфликт, понятно, что скандал. Президент Федерации Португалии отменил. Отменил все свои дела. Он должен был там на серьезный матч лететь, юношеской сборной. Прилетел в расположение сборной Португалии.
1: Что? у него серьезный матч, юношеская сборная.
2: Не, ну там они боролись за выход в финал.
1: За выход.
2: Серьезная история, тоже важная, естественно. Так вот, он прилетает туда, вроде помирились, выходит тренер Жезуш, выходит, говорит, значит, ну все, все нормально, все благополучно, проблем и конфликтов с Роналду у нас нет, но он не сыграет в следующем матче с Данией. Кроме того, он сказал, ну вот я ему во время матча предыдущего сказал, что сейчас он выйдет, наверное. Но потом я передумал. Я же тренер, я могу. Я решаю, кто будет играть, кто не будет играть. Я никому гарантировать время в игре не буду точно. Я так решил. После этого Роналду бросает все, буквально уезжает из отеля, отправляется в аэропорт. Туда прилетает его частный самолет, и он, собственно, улетает из расположения сборной из Копенгагена. Все, вот такая история. Его, говорят, пытались догнать тренер и президент федерации, но вроде как безуспешно.
1: Не знаю, сколько я читал и сам интервью этого Жезуша, тренера.
2: Жоржи Жезуш,
1: он сказал, как бы, слова... Если хотите, чтобы я играл, я буду играть. Если не хотите, чтобы я играл, я не буду играть.
2: Это было до...
1: Если хотите
2: до.
1: Отправить меня на трибуну, я пойду на трибуну.
2: Это было до того, как его пригласили в сборную.
1: Пускай играют, господи. Посидит дома, СТС посмотрит.
2: Ну и, естественно, сразу люди, инсайдеры всякие разные, стали говорить, что это финал, что это точка, что больше он в сборной Криштиану играть не будет. Причем не по желанию или по вине тренера, а по собственному уже решению. Посмотрим, как будут развиваться события. Что-то новое появится, обязательно вам расскажу. Но на этом о спорте у меня все.
0: Поехали! Драйв!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Авторадио.

0: ничего и не могут. Хотя, может быть, и просто не хотят делиться, чтобы вы там не оказались. М-м? Есть же такой лайфхак. Я вот долго не говорил никому, что в Эмиратах в августе хорошо. Пока эксперты наши не выдали. И стало теперь дорого и в августе. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что уже есть к этой минуте.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, Марина написала, многие поездки запоминаются, если что-то впервые в них увидено. Вот, например, подростком ездила на теплоходе по Золотому кольцу. Вот, одна. С дружной командой. Таких же мальчишек и девчонок по путевке. Это было давно. В 13 лет, в 82-м году. Ну, все понятно, человек все помнит. Видишь, даже уже сколько было лет и год. В Нижнем, вот на экскурсии. В Москве впервые и так далее. В более старшем возрасте поездка в Вильнюс зимой. Там оригинально украшают елку, в общем. В Барселоне каждый город решила она, в общем. Перечислять?
2: Решил доказать, что все свои поездки она помнит.
0: В Абхазии, дом Сталина, пещера в Афоне, озеро Рица. В общем, много-много-много, где она была. Да. И все это, кстати, представляешь, вот именно в юношестве.
2: Классное юношество. Да. Прям такое потом, завидное.
0: Потом, по всей видимости, только работало.
2: Устало ездить. Александр пишет. Года три назад был в Венесуэле. Запомнилась двухдневная поездка к самому высокому водопаду, в котором мы купались. Но попасть было к нему нелегко. Порядка часа, да, по джунглям. Идти пешком в духоту, в общем, несложно. Но такое... трудозатратная и трудоемкая, видимо. Ну, а вечером приятные очень посиделки и сон в гамаке.
0: Доброе утро, ребят. Я недавно была в Красноярске и в Хакасии. Была поражена красотой Енисея и Саян. И чтобы не забывать яркие моменты путешествия, веду альбом как раз путешественника и мини-фотопринтер. Прямо в поездке. Распечатываю и наклеиваю фотографии. Билетики беру также, открытки и прочее. На каждую поездку выделяю две странички в альбоме. Чтобы все вот самое, знаешь, невероятное, быстренько запечатлеть.
2: Классная идея, прям.
0: Да, да. Ну, для этого есть соцсети еще, к тому же.
2: Ну...
0: Но тут потрогать, да, как-то другие, наверное, ощущения. Как книжка, настоящая и электронная.
2: Тут Оля для нас с тобой, видимо, пишет. У меня в этом году был первый раз в жизни отдых в санатории. Санаторий принадлежит нашей компании. В Омской области он находится. Захватывающие пейзажи с крутого берега Иртыша. Йодобромный бассейн на улице.
0: Это где, в Омске?
2: Ну да, в Омской области. Ага. Йодобромный бассейн на улице. Прогулки до соседних санаториев. Новые знакомства с приятными людьми.
0: Кислородные коктейли.
2: Не исключено, что да. Нам туда точно нужно.
0: А он, кстати, помогает вообще, кислородный коктейль?
2: Ну, вроде как, насыщает организм. Ну, не знаю, вкусненько. Я периодически пью.
0: Чистым. Без добавления чего-либо, да?
2: Без добавления кислорода.
0: Вот именно. Друзья, пишите и вы, как давно куда-то ездили, какую поездку вы помните до сих пор, какие яркие впечатления остались в памяти. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по...

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Погода.
4: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
10: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
11: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.

0: Драйв-шоу «Поехали, друзья» продолжается в эфире Авторадио. Прямо сейчас мы открываем рубрику для тех, кто любит свою машину не только на словах, но и на деле.
1: Большинство автомобилистов не относятся серьезно к антифризу. А зря. Вот бензин, масло, это да, это важно. А про антифриз вспоминают, когда радиатор уже начинает течь. Но ведь от качества антифриза тоже кое-что зависит. Или... нет.
0: Как часто надо менять антифриз и какой именно покупать и заливать? У нас в гостях человек, который ответит на все эти вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Привет, друзья, доброе утро.
0: Максим, как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Или не заморачиваться с этим вопросом? Ну, как бы, залил там когда-то, и ладно.
3: Обязательно нужно менять. Почти половина серьезных поломок двигателя связана именно с охлаждающей системой. Пакет присадок в антифризе, который и защищает от коррозии и от накипи, со временем вырабатывается.
0: Угу.
3: Осадок и накипь забивают каналы, соты радиатора. Конечно, что? Теплоотвод падает, а двигатель в результате перегревается. Ну, а это прямой путь к капитальному ремонту, а то и к замене двигателя.
1: А сроки какие у этого самого ресурса?
3: Ну, смотрите, вот старый Тосол, всем известный, ходит 40-50 тысяч километров. Угу. А современный антифриз, конечно, больше. До 200-250 тысяч километров. Но не более чем 5 лет. Точный интервал всегда смотрите в инструкции к своему автомобилю.
1: Как все серьезно оказывается на самом деле. А если не знаешь или, я не знаю, ну не помнишь, когда менял антифриз, что тогда делать?
3: А вот если не знаешь, нет, если не знаешь или не помнишь, просто не гадай. Замени и все, это самое дешевое и самое разумное решение.
0: А можно прям так взять и заменить?
3: Можно, но если хочешь разобраться, загляни в расширительный бачок.
0: Угу.
3: Жидкость помутнела, побурела, под крышкой желе, хлопья какие-то. Серьезно, так и есть.
0: Бывает, да?
3: Да-да-да. Значит, присадки сработались. Mm-hmm. Некоторые говорят, присадки кончились. Это уже не антифриз, а такая агрессивная жидкость, которая разъедает систему. Печка хуже греет, система работает на пределе. И любой из этих признаков – сигнал, что тянуть уже нельзя, надо менять.
0: Так, а на что ориентироваться на полке? Что надо выбрать?
3: Совет. О, это самый популярный вопрос. Мы в журнале «За рулем» регулярно тестируем антифризы, и результат, мягко говоря, не радует, потому что половину из представленного на полках в магазинах брать нельзя даже за даром. Я серьезно говорю. Есть антифризы с метанолом или опасными добавками, разъедающими металлы и резиновые детали. Некоторые кипят уже при 90 градусах, а есть такие, что еще и горят. Вот представьте, протечка, выплеск на горячие детали двигателя антифриза.
0: Хорош вообще.
3: Да-да-да, а потом вы читаете сводку, сами читаете в новостях сводку. На дороге выгорел дотла автомобиль.
1: И это из-за антифриза?
0: Я до 90 машину прогревал зимой, а тут оно все сгорело. Конечно, дай бог. Так, ну а что выбрать так-то?
3: У нас в России есть 2-3 проверенных производителя, стабильно выдающих товар высокого качества, который выдерживает все заявленные параметры. Я, например, смело рекомендую антифриз «Феликс». Как раз по исследованиям он содержит усиленный пакет присадок против коррозии. И у него нет нареканий ни по температуре кипения, ни по температуре кристаллизации. Он хорошо выдерживает морозы до минус 45. Можно смело использовать любых моторов, так как линейка антифриза «Феликс» закрывает все имеющиеся на рынке модели автомобилей, даже последние китайские, и электромобили в том числе.
0: А электромобилям тоже антифриз нужен?
3: А как же, у них же есть система охлаждения.
0: Опа, я проверю.
1: Привет!
0: Реально, я не знал.
1: Добрый вечер!
0: Я думал, там чистый аккумулятор.
1: Так, ну, короче говоря, надо покупать дорогой антифриз, и тогда проблем не будет. А не вот этот вот по скидкам, по акциям, где-то там неизвестном месте.
3: Дорогой антифриз, как показывают наши исследования, тоже бывает убийственным. Надо покупать правильный, хороший.
1: Я понял. Будем покупать качественный и проверенный антифриз «Феликс». Как сказал, собственно, сам Максим Кадаков, он бережно относится к двигателю, не кипит и не замерзает.
3: А еще и не горит.
0: И не горит, да. Спасибо большое. В нашей студии был главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Всем хорошей дороги. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
15: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
16: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются.
2: Про безопасность.
1: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются.
2: Про автомобили.
1: Ввоз легковых автомобилей в Россию через Белоруссию сократился более чем на 8%. По данным Автостата, за первые 8 месяцев года таким способом ввезли 16,5 тысяч машин. Поставки подержанных автомобилей снизились на 7%, новых почти на 10%. Среди новых машин чаще всего везут наиболее дорогие европейские кроссоверы премиальных брендов: Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, LR Range Rover и Porsche Cayenne. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио сказал, почему сократился импорт легкового авто через Белоруссию.
3: Я бы не говорил здесь, что Беларусь вдруг перестала быть интересным направлением для ввоза автомобиля. Изменилась экономика самого ввоза. Если посмотреть, какие автомобили едут к нам через Беларусь, то это в основном достаточно дорогой европейский сегмент. Подавляющее большинство этих автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. А после изменений по Усельсбургу такие автомобили стали заметно дороже. И в какой-то момент дополнительная стоимость просто съедает ту самую выгоду, ради которой человек вообще связывался с параллельным импортом. Плюс также мы не должны забывать про общее состояние российского рынка. Покупатель стал гораздо чаще считать деньги, он стал гораздо осторожнее.
1: При этом, по словам эксперта, снижение на 8% пока не оказывает существенного влияния на российский авторынок.
2: Про школьников.
1: Снижение успеваемости и потеря интереса к занятиям у школьника не всегда связаны с ленью. Причиной может быть переутомление, рассказала в «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Среди возможных признаков она назвала дневную сонливость, проблемы с засыпанием вечером, снижение аппетита, головные боли, ухудшение концентрации и частые перепады настроения. По словам врача, чрезмерная учебная нагрузка способна привести к эмоциональному истощению. Если такие симптомы сохраняются, специалист советует обратиться к врачу и исключить проблемы со здоровьем. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
4: Внимание, внимание, внимание, это голос успеха. И чтобы этим утром вы не сбились с пути, мы будем рядом. А мы это драйв-шоу «Поехали», человек, благодаря которому аппетит становится приятным, Иван Броневой.
5: Доброе утро всем, и, возможно, его голос, и его доброе утро кто-то установит себе на будильник в телефоне.
4: Может быть. Хотелось бы, но лучше, конечно, чтобы вы установили гимн Авторадио, потому что не просто так мы начали говорить про успех. В банке игры, дамы и господа, на день сегодняшний 15 тысяч рублей. Ничего себе! И если хотите стать их обладателем, то, пожалуйста, слушайте следующий трек. Во-первых, внимательно и, главное, проверьте, установлен ли у вас гудок. Точнее, не установлен ли у вас гудок. Гимн Авторадио.
0: Драйв-шоу. Поехали!
6: Каждое

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Я надеюсь, успели все проверить, чтобы вместо гудка стандартного и неинтересного был установлен гимн Авторадио. Сделать вы это можете легко и быстро. Расскажем, как. Почему? Потому что сейчас мы как раз находимся в игре «Много денег на Авторадио». И, собственно, наш гимн Авторадио — это и есть пропуск в игру, где вас ожидает в банке 15 тысяч рублей. Ну, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» с радостью эту сумму удвоит, и, соответственно, вы можете выиграть 30 тысяч рублей. Ну, что за радость? Вот так вот утром, проснувшись, стать богаче на 30 тысяч рублей. Кто откажется? Я думаю, никто. Поэтому давайте к быстрой механике. Как стать обладателем этой суммы?
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном как раз-таки гимн Авторадио вместо гудков. После этого на сайте описываете свою мечту и все. Все, слушайте внимательно эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее мы общаемся. Соответственно, узнаем о мечте. Но главное, чтобы гимн был установлен. Если да, то еще и 3000 рублей вы получаете автоматически, согласно правилам. Ну а назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. А артист у нас очень популярный. Не так давно предстал в новом образе. С интересной стрижкой. Такой, знаете, малет, если это можно сказать. Что-то из 80-х. То, соответственно, заберете 15 тысяч рублей. Давайте перейдем к делу. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 50-57. Он принадлежит Виталию, видимо. И кратко не влезла. Виталию из Ростовской области. Пишет о своей мечте следующее. Хочу открыть свой бизнес. Для старта мне нужно всего-навсего 20 миллионов рублей. В общем, как-то так. Конец цитаты. Давайте позвоним, спросим, что за бизнес такой у Виталия. Набираем. «50-57, префикс 908, Ростовская область». Набрали номер, ждем гимн Авторадио. Это как вот на работу приходите, к турникету подходите, и вот надо, чтобы гимн прозвучал. Как пропуск.
1: Осталось 19 миллионов 997 тысяч рублей.
2: Сущие копейки.
1: Я думаю, если он сейчас ответит на правильный вопрос.
2: Итак, Виталий, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь. Здесь мы с вами. Денис Курочкин, Ваня Броневой. Игра «Много денег» на Авторадио. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Виталий, как вы прям, знаете, на лайте, прям, не напряженный. Вы в отпуске? Вы выходной сегодня?
3: Нет, я работаю.
1: А, вы на работе. Все понятно. Тогда давайте быстрее.
3: Еще нет, но собираюсь.
1: Ну, собирайтесь. Здорово. Как мы вовремя попали-то, да, в ваше утро? 3000 рублей, во-первых, мы хотим вам вручить, потому что гимн Авторадио всей страны услышали. Это приятное начало дня. Я думаю, навряд ли кто-то будет спорить. Но давайте пообщаемся с вами, прежде чем перейдем к вопросу, о мечте, которую вы указали. Вы говорите, вам необходимо 20, да, все верно, 20 миллионов рублей.
3: Серьезно.
1: А на какие дела? На погулять или в дело?
3: Нет, конечно, в дело.
1: Так, а если не секрет, что за дело?
3: Секрет пока.
1: А, пока секрет.
2: Ну, но это еще 20 миллионов, это только для старта. Это не все, да. Не весь бюджет.
1: Ну, настоящий бизнесмен не будет делиться идеей, понимаешь? Вдруг у кого-то есть уже 20 миллионов, они эту идею реализуют. Но это хотя бы на территории Ростовской области, все верно? Там будет бизнес мутиться.
3: Конечно.
1: Что-то
2: конечно.
1: Может быть, это какая-то раковарня? Дайте, я буду угадывать.
3: Не.
1: Агробизнес?
3: Не мучайте себя.
2: В этом только знаю я и я.
1: Все понятно, ну хорошо. Может быть, просто потом вдруг я общаюсь с будущим, я не знаю, каким-нибудь невероятным миллиардером, а ему не хватает всего 20 миллионов. Ну что ж, поживем-увидим. Вдруг в следующем суперфинале именно ваш номер выберет наша радиорулетка, и вы станете обладателем как раз этой колоссальной суммы. Но давайте вернемся в день сегодняшний. В банке у нас 15 тысяч рублей, Виталий. И вы можете их у нас забрать, если ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом. Вот только что.
3: Нет, не скажу.
1: Эх, эти бизнес-дела, бизнес-схемы. Понимаешь, пока все это прорисуешь. Иногда вот я так в метро что-нибудь задумаюсь, и два кольца как дам, как проеду, и не замечаю даже, что вокруг. Но ничего, не беда, 3000 рублей есть у Виталия. Я скажу больше, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро. Но вы, Виталий, получите эти деньги на карту «Озонбанка».
2: С чем мы вас и поздравляем. Ну и будем ждать, естественно, следующих двух суперфиналов. Возможно, именно в них вам повезет, если, конечно, будете внимательно слушать наш эфир. Ну а под самый Новый год нас с вами всех будет ждать еще и дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Ведь он исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что касается денег в банке, было у нас их 15, ну а теперь стало 17 тысяч рублей.
1: И я надеюсь, что эти деньги вы у нас заберете в следующем игровом эпизоде. Так что, ребята, участвуйте, изучайте правила. На сайте Авторадио.ру они размещены. И меняйте, конечно, свой гудок на гимн Авторадио. Все на этом. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Реклама.

0: 63 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ-профи-полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
3: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали!
1: Ну, а сейчас настало время человека, который не витает в облаках, о которых пел только что Бурито, а вот здесь, на земле, он работает, трудится, собирает самую проверенную, нужную, актуальную информацию из мира автоновостей. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, дамы и господа, хотите интересных новостей, они есть у меня. Начнем с важных изменений, собственно, сегодняшнего дня, да и вообще вот с октября, как мы и говорили, вступил, ну, не везде, но я думаю, что в течение октября везде это будет, вступил новый регламент проверки полисов ОСАГО с помощью стационарных комплексов фото-видеофиксации. Теперь система в автоматическом режиме, я предупреждал об этом, сверяет госномер каждого проезжающего автомобиля с единой цифровой базой Российского Союза автостраховщиков. И если в системе нет данных о вашей страховке, камеры, дается команда на повторную фиксацию через сутки. Вот так вот. То есть штрафы могут приходить ежедневно. Вот так вот. Прилетать с космической скоростью с каждого нового комплекса в вашем маршруте. Так что, если вы забыли вовремя продлить полис, советую это сделать прямо сейчас, чтобы не собирать квитанции пачками, чтобы вам об этом не напомнило, собственно, письмо.
1: Письмо счастья, да.
2: Да, вместе с суммой, которую придется оплатить. Движемся вперед. Главным событием начала осени стал триумф нового российского бренда G-Land на престижной премии «Внедорожник года 2026». Марка зафиксировала сразу две награды. Эксперты признали ее лучшим новым брендом, а народное жюри назвала модель G-Land G6 лучшим среднеразмерным кроссовером. Для марки, чье производство холдинг АГР и компания Dafitu запустила только в феврале, это мощный рывок к августу. Бренд уже вошел в топ-10 рынка. Кроссовер G6 с мотором 1.6 и полным приводом изначально рассчитан под наш климат. Собственно, днище машины залито антикором и воском, а зимний пакет греет все. От руля до форсунок омывателя. Вот. Добавьте сюда вентиляцию кресел, панораму и систему прозрачного шасси, и рецепт народного хита готов.
1: Как будто все мечты в один автомобиль собрали, и все, и вот, пожалуйста.
2: Ну да, я думаю, что это очень прям прекрасный автомобиль, обязательно посмотрите, можно взять его на прекрасный...
1: На заметку, как минимум.
2: Ну не только на заметку, но и на тест-драйв. Почему нет? Адаптирован, рассчитан, все для нас. Вот так вот. Попробуйте. Ну и давайте еще одно. Я думаю, что многие со мной согласятся. Пришло время для самокатчиков. В России хотят ввести водительские права. Вот так вот. Выдавать их запретят детям до 16 лет. Такое предложение озвучили в Следственном комитете. Также планируется запретить самокатчикам ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а сами устройства обяжут оснастить специальным звуковым средством опознавания. Каким, пока не знаю. Наверное, права категории F должны быть тоже.
1: Хорошо,
2: не знаю. Ну и десерт. Изобретение для тех, кто устал нервничать во время осенней непогоды. Помните, в прошлом году и летом, и, наверное, частенько осенью был град мощнейший.
1: Так.
2: Мощнейший.
1: Был.
2: Мял машины, разбивал стекла. Так вот, в Китае запустили в продажу умный противоударный чехол, который как раз защищает кузов от данных явлений природы. Устройство монтируется на крыше машины, выглядит как обычный компактный пластиковый бокс, но как только встроенный датчик давления фиксирует сильные удары или резкую смену погоды, чехол за 30 секунд автоматически надувается с помощью встроенного компрессора, превращая ваш кроссовер в гигантский толстый надувной матрас. Разработчики уверяют, что эта воздушная подушка способна спасти лакокрасочное покрытие и стекла даже от падающих с неба кирпичей. То есть автоматически пуф! И надувается крыша такая, понимаешь?
1: Идеально. Сколько стоит, интересно, такое вот это изобретение, ноу-хау?
2: Ну, не знаю.
1: Просто если это стоит как в целом все лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля, то нужно ли оно нам?
2: Единственное, что идея, конечно, здоровская, но выглядит такая машина на парковке максимально нелепо. Вот.
1: Огромная, да?
2: Ну да.
1: Вот этот кейс.
2: Главное, чтобы сильный ветер этот надувной автомобиль, знаешь, не задул, и он не летел куда-нибудь в соседний район вместе с чехлом.
1: Вместе с Элли.
2: Да. Но вообще все такие защитные штучки стоят дорого. Ну вот. Будет ли продаваться это у нас? Как-нибудь можно будет это завести или нет? Но мне кажется, что с нынешними реалиями вот этого заказа и тому подобное, проще найти где-нибудь ракушку, которая раньше стояла во всех дворах.
1: Они, кстати, продаются реально же с рук, можно взять вот эту за копеечку.
2: Быстренько ее где-нибудь распаковал, и все. В общем, ребят, не забывайте, пожалуйста, подводя итоги, вовремя продлевать страховку, присматривайтесь к новым российским брендам, и пусть погода, конечно же, только радует. А вместе с нами, вместе с драйв-шоу «Поехали», хорошее настроение всегда будет вас сопровождать. Все, прощаемся с автоновостями и движемся вперед. Нас ожидает в ближайшем будущем ваше сообщение в драйв-чате, где сегодня вместе с вами мы обсуждаем ваши дальние поездки. Да, где они были, когда, может быть, помните вы, не помните, что самое яркое случилось с них. Пишите 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв!

0: Так-то новости-то завершились, а главную-то новость не рассказали.
1: Вот это вот это ты, конечно,
0: три плети мне выпишите. Друзья, напоминаю вам, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства Москвы, в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада».
1: Но не стоит терять время даром, ведь первый этап проекта завершается уже 2 октября в 12 часов по московскому времени. У вас еще есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Сделать это просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, ну а потом 10 лучших из вас по итогам этого самого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы.
0: А на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, разумеется, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта «АЛАВТОВАЗ». Так что, ребятки, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на Авторадио.ру, категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник «Рекстон». Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: «Рекстон» и «Торрес» – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Авторадио.

0: Вот так вот.
1: Это хорошее сообщение. Тоже есть такая мечта, и «Северное сияние» еще посмотреть. Ольга пишет: у меня в этом году был первый в жизни отдых вне, так сказать, страны. Понравилось? Ну, понравилось. Но в нашей стране, вот в Сочи я обычно отдыхал, и в Адлере, мне как-то легче, удобнее и комфортнее. И море, знаете, какое-то другое, родное.
2: Доброе утро. От Ларисы. Дальняя поездка у меня была давно, аж 9 лет назад. Ездила в город Павлодар от Казахстана. А вот, которая запомнилась, это была поездка в село Хрящевка. Угу. Это под Тольятти, так называемый замок Гарибальди.
1: О.
2: Вот так вот. Собственно, нам тоже, по-моему, рассказывали, когда мы были, что там есть. Но, правда, далеко нужно было ехать.
1: Ну, отдельно, да, да. Вне населенного пункта.
2: Но, во-первых, было очень интересно, пишет Лариса. Во-вторых, как бы ездили коллективом. Вот. Встречаемся очень редко, потому что не попадают они, понимаешь, коллегами, чтобы пересекаться. Если кто будет в Самаре или Тольятти, очень советую туда съездить.
1: Как вариант. Надежда пишет: вот в этом году летали с мужем вдвоем в Таиланд. Первый раз за 9 лет. Это было, говорит, незабываемо. Влажный жаркий воздух, особый запах Таиланда. А море, говорит, какое соленое, теплое, волны. А тайская еда, фрукты, лобстеры просто невероятные. Самое прикольное, как пишет сама Надежда, утопила две золотые сережки и ветром унесло кепку в открытое море. Но это, наверное, знак, что точно вернусь обратно.
2: Вот идея Александра. Правда, прохладно, но пока еще есть, мне кажется, время воплотить это в реальность. Пишет: доброе утро всем. В августе этого года мы с супругой ходили в сплав по Верхней Волге. 3 дня и 2 ночи в палатках. Природа, река. Ночью видно звезды. Млечный путь. Плюс хорошая компания. Перезагрузились так, что, кажется, месяц в городе не были. Возвращаться не хотелось. Александр, какую-то конкретную локацию напишите, где вы были. У меня палатка есть. Уже 7 лет. Прикинь, лежит нераспакованная.
1: Ну, надо сходить.
2: Совсем вообще.
1: Спальный мешок, все есть.
2: Все. Я пришел в магазин спортивный. Угу. Это был бзик. Я понял, что вот он, кризис среднего возраста.
1: Так.
2: Я зашел и говорю: мне нужна палатка. Совсем. Они говорят: вот, пожалуйста. Я отдал какую-то колоссальную сумму, и вот она лежит до сих пор. А там мешки, подстилки, вот это все, все теплое, даже фонарь какой-то там.
1: Я уверен, что настанет ее время.
2: Я думаю, ее мышь съели уже. Палатку.
1: Не, хорошую не съедят, она в чехле наверняка.
2: Импортная еще.
1: Подавятся импортной-то наши.
2: Забугорная.
1: Так, у нас отечественная, наша проверенная временем игра под названием What the Fake приближается в нашем эфире. Если хотите принять в ней участие, просто возьмите в руки телефон и прямо сейчас позвоните.
2: 258-33-00, код Москвы 495. Ждем одного из вас.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года.

0: Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена. 54-54-54.
3: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Итак, друзья, давайте знакомиться с участником, который раньше всех дозвонился нам из города Санкт-Петербург. Зовут его Владимир. Владимир, доброе утро.
3: Привет, Володя.
4: Доброе-доброе, ребят.
2: Как там в Санкт-Петербурге дела?
4: Ну, у нас пасмурно, туман, но вроде обещают сегодня 17.
2: Спасибо за обстановочку, за доклад. Теперь мы знаем.
4: Да, пожалуйста, всегда рад.
2: Что в Санкт-Петербурге. Так, ну давай теперь перейдем к правилам игры, которые позволят тебе забрать у нас классный подарок.
3: Володь, я тебе сейчас буду озвучивать новости в таком быстром темпе, и тебе после каждой новости нужно говорить, правда это или фейк, потому что часть новостей мы действительно выдумали. Если попадешь в 5 или больше новостей, то, соответственно, получишь подарок. Если нет, увы, только аплодисменты.
2: Все понятно тебе?
4: Да, все понятно, будем стараться.
2: Ну давай, желаем тебе удачи, я буду бдить за твоими ответами. Поехали.
4: Спасибо. What the
1: fake? Поехали.
3: Грибные места Ленобласти начали продавать в интернете за 1000 рублей.
4: Правда.
0: Правда?
3: Футболистам в Беларуси выплатили зарплату картофелем.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Южной Корее стал популярным накачанный парень, который научился набирать сообщения своей грудью.
4: Правда.
0: Правда?
2: Серьезно?
3: Да, есть видео. Курьер Яндекс доставки выполнил заказ на воздушном шаре.
4: Фейк.
0: Правда?
3: В Японии открыли ресторан, в котором еду можно только нюхать.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Татарстане появились куры-попрошайки, которые разводят туристов.
4: Правда.
1: Фейк.
3: В Индии пьяный мужчина после 3 укусов кобры укусил ее в ответ, намотал на руку и пошел хвастаться перед соседями.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Прикинь. Реальный случай.
2: Ремень себе новый.
3: В Екатеринбурге открыли первый в мире музей потерянных носков.
4: Правда.
1: Фейк.
2: Соберись.
3: Санкт-Петербург для туристов в одной из исторических парадных запустил экскурсионный лифт.
4: Правда.
1: Фейк.
2: Так, стоять, нужна мотивация.
3: Ну давай,
2: Владимир, здесь сейчас все решается от твоего ответа. Последний, так скажем, выстрел ждем от тебя, и желательно, чтобы он был правильный. Поехали.
3: В России зарегистрировали бренд Хрючево, чтобы производить молочную продукцию, какао и батончики.
4: Правда.
0: Правда?
2: Легендарно.
3: Сработала мотивашка, смотри.
2: На последней, так скажем, секунде он все-таки смог залететь в вагон под названием «Победа». Поздравляем тебя, 5 правильных.
4: Спасибо, спасибо, ребят.
2: И 5 мимо. Ну а что ж ты не поверил-то, что в Индии мужчина после 3 укусов кобры не смог? То есть то, что...
4: Ну я думаю, что...
2: Мужик...
4: Кобру писать-то не надо.
2: Грудью там сообщение набирает. Это да, это норм. Это действительно правильный ответ. А вот то, что про кобру и музей потерянных носков. Серьезно, Екатеринбург, ну там здравые люди живут. Какой музей с носками? Ты чего?
3: Ну а ты вот живешь в Санкт-Петербурге. Неужели ты думаешь, что какой-то будет экскурсионный лифт? Ты видел исторические парадные? Туда же не пускают уже людей.
2: Там и лифта нет.
3: Во многих.
4: Да нет, у нас и на крыше ходят, так что нет, почему бы и нет.
3: Ну, почему бы и нет? Кто-то сейчас такой, а действительно, почему бы и нет?
2: Да, уж грибные места за 1000 продают там. Ладно, 5 правильных позволяют тебе у нас забрать наш фирменный пауэрбанк, поэтому тебе вручаем молодец!
4: Спасибо, спасибо!
2: Ура, ура! Хорошего тебе дня, прекрасного настроения. Конечно, пользуйся нашим подарком, чтобы вспоминать нашу встречу. Так, мы тем временем, ребят, движемся вперед. Нас ожидает новый час, и Николай Никулин, наш кинокритик, а еще отправимся как раз в тему нашего драйв-чата в небольшое путешествие, чтобы вы точно его запомнили. Для этого к нам заглянет тревел-журналист, гид, эксперт, ну и человек, которого много свободного времени. Да, поехали в новый час.
0: What the fake?
1: Поехали. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru. Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение.
5: 16+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. За ночь над регионами России уничтожили 330 беспилотников. Подробности далее.
2: Про главное.
1: За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 330 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, над Тульской областью сбили 22 дрона. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Режимы беспилотной и ракетной опасности с начала суток вводились в 13 регионах России, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. По последним данным, предупреждения из-за беспилотников продолжают действовать в 9 регионах.
2: Про кредиты.
1: С 1 октября Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банкам разрешат выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят на выплаты по долгам больше половины своего ежемесячного дохода. Самые жесткие ограничения предусмотрены для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 80%. В Центробанке рассчитывают таким образом снизить риски повышенной закредитованности.
2: Про автомобили.
1: У подержанных автомобилей, которые ввозят из Китая, одной из главных проблем остается скрученный пробег. Как пишет Автоньюз, по оценке экспертов по автоподбору, с этим могут приезжать до 9 машин из 10. Кроме того, покупатели сталкиваются со скрытыми ДТП и не всегда достоверными отчетами об истории автомобиля. На что обратить внимание при выборе китайской машины с пробегом, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Вторичка рознь в части, касающейся именно Китая, потому что китайский автопром прошел свой путь становления на очень коротком плече. То есть в начале этого века мы помним автомобили Cherry, у которых крылья были такие, как из фольги, можно было отрывать по кусочку. Поэтому сильно старый китайский автомобиль таит в себе большое количество технологических сюрпризов. Если вторичный автомобиль из последнего десятилетия, то это вопрос не о его состоянии в подводных камнях, а о технологиях приобретения. То есть нужно обратиться к человеку, который называется автоподборщик. Он при помощи компьютерной программы залезет в кэш память автомобиля и посмотрит на моточасы, которые не отображаются на одометре, сопоставит их с показанным пробегом и увидит, таким образом, было скручивание или нет.
1: Также эксперты советуют обращаться за покупкой в компанию, у которой есть собственные специалисты в Китае. Такие люди обычно хорошо понимают местные особенности и работают по требованиям российских заказчиков.
2: Про природу.
1: На большей части России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы или даже выше нее. Такой вероятностный прогноз на отопительный сезон представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно на севере европейской части страны, Урале и севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. В январе и феврале температура выше нормы прогнозируется в том числе на Урале и в части Европейской России. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, занимайте свои места, пожалуйста. Мы продолжаем это драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Нас скоро станет больше, благодаря, конечно, вашим сообщениям. Ведь мы будем подводить итоги. Напомню, итоги нашего драйв-чата, где каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может это как-то связано пересказать. А дело касается именно путешествий, поездок и просто отдыха. Поэтому у вас и спросили, какую свою поездку вы помните до сих пор, как давно это было и куда ездили. Пишите 915-459-2020, тем более у нас там есть подарок. Два билета на гоночки, поэтому кому-то из вас мы точно их вручим.
1: Ну а в ближайшее время к нам заглянет человек, который перемещается с невероятной скоростью от одного кинотеатра до другого. Это наш кинокритик Николай Никулин. Ну а после этого отправимся еще и в путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.

0: Авторадио.
1: Как всегда, дамы и господа, мы пытаемся предоставить вам все самое свежее, интересное и актуальное. Сейчас у нас будет категория кино, что появилось в отечественных кинотеатрах. У нас за это ответственный Николай Никулин, и поэтому прямо сейчас с ним пообщаемся, чтобы вы лишний раз не разочаровывались.
2: И не тратили деньги попусту.
1: Да, давайте узнаем, что завезли в отечественные кинотеатры.
0: А может, в кино? Поехали!
2: Привет, Коля.
3: Привет.
4: Денис Иван, доброе утро. Я к вам с новинками. И оба фильма, про которые я сегодня расскажу, в общем-то, сказки. Одна сказка сказывана, прям настоящая сказка, матерая. А вторая сказка, скорее, реалистическая, но просто с хорошим концом. И тоже, в общем, вымышленная история. Оба фильма отечественные. Начну с картины под названием «Царевна Несмеяна». И тут вас удивит, конечно, актерский состав. Друзья, Слава Копейкин. Друзья, Рузиль Миникаев. Друзья, Анастасия Красовская. И где мы их всех втроем видели? Разумеется, в сериале «Слово пацана».
2: Папа-пацана?
4: Ну, я хотел дать вам шанс угадать. Пацана, да. Эти ребята, кстати говоря, вот двое из них, Слава Копейкина и Анастасия Красовская, впервые в сказке. А это прям сказка-сказка. Рузиль Миникаев, мы его могли видеть в роли Арлекина, скажем, в «Буратино». И, кстати, здесь у него тоже очень хулиганская роль. Он сыграл Соловей-разбойника. Надо сказать, на эту роль много кто претендовал. Никита Кологривый много раз в интервью говорил, что мечтает сыграть Соловья-разбойника. Потому что Соловей-разбойник, с одной стороны, хулиган, но он обаятельный, харизматичный хулиган, а здесь еще и положительный, потому что он помогает главному герою, Ереме. Ерема должен рассмешить, собственно, царевну Несмеяну, но не смеется она немножко по другой причине, как Пенелопа в «Одиссее». Она просто, не хочет выходить замуж за этих всяких, да, и поэтому не смеется. Но ее нужно рассмешить всякими разными смешными шутками, и, конечно, у Еремы это должно получиться. Должен сказать, что режиссер этой картины Василий Равенский, человек, который сейчас уже снимает еще две новых сказки. Одна из них «Винни-Пух» и «Все-все-все». Другая «Три поросенка». То есть, понимаете, человек становится мэтром этого жанра. Но, в общем, он прежде всего, конечно, известен в анимации. Посмотрим, как это получится. Я обращаю внимание, друзья, посмотрите, правда, потому что Красовская, она известна много по каким ролям, по роли, например, жертвы Милоша Биковича в сериале «Дайте шоу». Сейчас вот недавно вышел сериал «Фейк», я о нем говорил, где ее преследуют какие-то киберманьяки. Посмотрите, действительно удивительная роль. И, конечно, когда мы говорим о сказке, это всегда костюмы. Другая сказка реалистичная, называется «Без оглядки». И сняла ее Наталья Кончаловская. Друзья, фамилия Кончаловская — это уже бренд. Действительно, Наталья Кончаловская — это дочь Андрея Кончаловского, и она вот уже второй свой полнометражный фильм представляет, причем, обратите внимание, тоже состав очень интересный. Анна Пересильд и Дарья Алыпова. Почему это, мне кажется, такая городская сказка? Она очень напоминает фильм, если вы знаете, Ридли Скотта «Тельма и Луиза», про двух женщин, которым надоело все, и они сели в автомобиль и поехали. Здесь вот ровно такая же история.
2: Роуд-муви, получается?
4: Да, это роуд-муви. Такой женский вариант. Действительно, тут главная героиня, им все надоело. У одной героини ее играет Дарья Алыпова, не очень хорошо складывается с личной жизнью. У героини Анны Пересильд вообще, в принципе, ей 17 лет. Это значит, трудно. У нее, посмотрите, какие волосы в трейлере красного цвета. В принципе, трудный период переживает. Они при этом соседки, а что становится стартовой точкой для того, чтобы вместе сесть в машину и уехать, это удивительный случай. Одноклассник героини Анны Пересильд вот в какой-то момент слишком доприставался и получил по лицу, упал. Девушкам показалось, что, наверное, что-то с ним случилось, но я не расскажу, что. В общем, страшная история, надо убегать. Машина, быстро снимаем деньги в банке, поехали. Вот такая интересная история, тоже посмотрите, она прежде всего комическая, конечно, и здесь и остальные персонажи, которые преследуют девушек, и полиция, и другие люди, которые лично, скажем так, связаны с этими девушками и знакомы. Все эти люди довольно карикатурные, поэтому если просто хотите за хорошим настроением, идите за фильмом «Без оглядки». Вот. Советую вам эти две отечественные картины.
2: Mm-hmm. Принес сказку в нашу жизнь, получает человек.
1: Да что-то много их стало. Но все равно спасибо тебе большое.
4: Тут же извините.
1: Но такой тренд есть.
4: Почему? Тренд, это правда.
1: Не посмотреть и не оценить. Ждем ваши отзывы после просмотра. Спасибо большое, Николай Никулин, наш кинокритик, был в студии.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
1: «Автотент 35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре от производителя. Звоните 54 54 54.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580 911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. We'll be right back.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, ребятушки, как мы и говорили, сейчас отправимся с вами в большое путешествие, но прежде новость для тех, кто ищет повод, но и знает, куда хочет, возможно. А именно в отпуск или просто отдохнуть, но нет времени. Но есть дети. Осенние каникулы. Давайте о них вспомним. Они у нас в этом году запланированы с 26 октября по 3 ноября. Там еще мы помним праздники. Так что можно в эти дни кое-куда отправиться. А отправиться, например, в Дагестан, который попал в топ-5 по продажам туров как раз с детьми на осенние каникулы.
2: Но у меня ездили соседи с семьей, с ребенком как раз. Они в таком восторге были, просто невероятном.
1: Ну, давайте тоже испытаем на себе эту эмоцию благодаря тревел-журналисту Кириллу Комарову, который нам как раз и подскажет, что там посмотреть, куда отправиться и с чего вообще начать это путешествие.
0: Большое путешествие. Поехали!
2: Кирилл, доброе утро.
3: Доброе.
4: Кирилл, с чего мы можем начать знакомство с Дагестаном?
3: Знакомство с Дагестаном мы начнем, скорее всего, с Махачкалы, потому что именно туда вы приедете. Дальше у вас есть два варианта. Либо взять, арендовать машину в Махачкале и поехать в горы, потому что горы — это самое красивое, что есть в Дагестане. Либо заранее договориться, найти какого-то местного, который на заниженной приоре повозит вас по этим горам.
4: Вопросик сразу. Когда стоит туда ехать? Вот чтобы не было наплыва туристов, потому что Дагестан, насколько я знаю, сейчас
3: Дагестан сейчас
4: место.
3: Безумно популярное место. Среди, наверное, всех российских регионов он показывает самый такой динамичный рост. Комфортно ехать это поздней весной и ранней осенью. Самый высокий сезон там, конечно, летом. Это жарко, но в горах нормально.
4: Окей, вот, значит, туристов сейчас нет. Мы берем заниженную приору и мчим, значит, в горы. Куда именно?
3: Мчим мы с вами в аул Гунип, на запад. Это примерно 150 километров от Махачкалы. Аул Гунип расположен на таком высоком плато. Остановитесь. На карте обозначено место. Точка Айвазовского она называется. Это так. Оттуда Иван Айвазовский писал свою картину. Аул Гунип, вид с восточной стороны. Сейчас эту картину можно увидеть в Русском музее Петербурга.
4: Так, вот. Окей, это первое достопримечательность.
3: Да. Посетить можно аул Чох. Там есть такое место, называется Этнодом. И оттуда открывается такой самый открыточный вид на террасы. Его еще сравнивают с террасами, рисовыми террасами Бали. Вот. Как возникли эти террасы, там никто не знает. Ну, наверное, тогда в древности там виноград какой-то выращивали, но вот остались такие прям ступеньки. Это реально красиво. Вот.
4: А поесть-то там можно?
3: Прямо в Этнодоме можно и поесть. Там есть шикарный ресторан, все, что хотите. Вообще, самое главное блюдо, конечно, в Дагестане – это мясо.
4: Так, а сколько дней понадобится для того, чтобы, ну, вот, полноценно насладиться видами, покататься по горам?
3: Ну, я думаю, 3-4 дня в горах – это будет отлично. То есть вы увидите и Салтинский подземный водопад. Это когда речка уходит под землю. Вот. Вы увидите Карадагскую теснину. Это горы, высота которых примерно там 170 метров, но ширина между этими горами буквально 1.5 метра. Туда не проходит солнце. И вы вот идете...
2: Мечта клаустрофоба.
3: Да, и вы вот идете среди вот этих вот узких расщелин. Также есть аул Гоор. Туда однозначно надо приехать. Это такая страна башен. Там вот, если видели фотографии, такие сторожевые башни древние. И там есть овраг такой. Они его называют язык шайтана, но все туристы его называют по аналогии с норвежским языком тролли. Это такой скальный выступ, когда вы можете сесть, по сути, над бездной.
4: Да, у меня вопросик. Если мы 3-4 дня, и вот это все должны увидеть, если переводить в рубли, сколько денег-то понадобится? Ну, примерно хотя бы.
3: Ну, смотрите, если вот брать глэмпинг какой-нибудь, который будет в горах, то летом цена, вот там, где мы останавливались, была 17 тысяч рублей за ночь. 17 тысяч. Это без завтраков, без обедов, ужинов, никакого там all-inclusive в помине нет. То есть это просто жилье.
4: Понятно. Так, ну, машину, понятно, это тоже на месте, наверное, как-то надо договариваться, экскурсоводы тоже.
3: Да,
4: то есть... В среднем на 3-4 дня понадобится, получается, где-то 100 тысяч.
3: Да, где-то так. Это не дешевое направление.
4: Но зато впечатление на всю жизнь.
3: Но впечатление будет.
4: Почему бы и не поставить очередную галочку на карте нашей необъятной страны и не посмотреть Дагестан, дамы и господа. Мне кажется, мы вас замотивировали благодаря нашему еще экскурсоводу шикарному.
2: Тревел-журналист, автор телеграм-канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров был с нами.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СССР.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
15: Семечки от

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. Ноль плюс.
2: Авторадио.

0: Итак, друзья, 9 часов и почти 40 минут в столице. Дочитываем последние сообщения, закрываем наш драйв-чат, который сегодня мы посвятили, ну, так скажем, отчасти путешествиям, воспоминаниям, приятным моментам, которые связаны как раз с поездками. Оказывается, вы их слабо помните. А если помните, то напишите нам, как давно это было, куда ездили, что видели, что запомнилось больше всего. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Доброе утро, ребят. Часто вспоминаю поездку в Волгоград, пишет Ирина, с детьми. Когда собрала группу своих учеников, выпускников из началки и их родителей в количестве более 70 человек, понимаешь, организаторам тура пришлось делить нас на группы. Понравилось все. Экскурсии по городу, катание по Волге, конечно же, Мамаев курган. В город влюбилась. Вот так вот. А еще последняя поездка этим летом в Москву на дискотеку Авторадио. Да, ну, думаю, здесь без комментариев. Продолжает она. Планировала на несколько дней, чтобы город посмотреть. Впечатление на всю жизнь. Плюс фото, видео на память. Ирина, спасибо вам.
2: Светлана пишет, что в этом году в январе успела побывать на Кубе. Впечатлений и эмоций масса, сочетание роскоши, полной такой аутентичности, старые отечные и не только отечные автомобили. В общем, поразил океан и показал себя в разных стихиях, видимо, и поштормило немножко. Вкусы невероятные, природа новая. Ну, в общем, на всю жизнь впечатлений, пишет Светлана.
0: Тут я не представляю, как он ходит, но Владимир поделился вот чем. Я этот год устроил годом отдыха каждые выходные. Ездил на мотоцикле, начиная с июля месяца. Таганрог, Эльбрус. Таганрог, Адыгея. Таганрог, Краснодарский край. Таганрог, Евпатория и все побережье Черного моря до самого Сириуса. А? Вот это...
2: Красавчик.
0: Выдержка. Ну, это тяжело. Представляешь, всегда вот в таком одном положении. Ну, Владимир молодец, да. На мотоцикле, мне кажется, это здорово. Так, присылает он, кстати, фотографии своего мотоцикла. Ну, не знаю, как-то хочется ножки все равно иногда вытянуть.

0: В данном случае еще и человек, возможно, отвык от обычных посадочных мест, потому что привык к седлу мотоциклетному.
1: Владимир?
0: Да.
1: Таганрог, Москва, организовать ему очередное путешествие?
0: Я думаю, он даже не заметит, там по платке вообще шикарно, она освещенная, ровная, идеальная просто.
1: Ну, тогда, Владимир, ну что, заводите своего коня, тут в прямом и переносном смысле, железного, и отправляйтесь в Москву. Два билета на финал главной гонки на выносливость, трек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Ваше спасибо. Очередное путешествие, очередное впечатление, вашу копилку эмоций мы, я надеюсь, закинем. Всем остальным, ребят, большое спасибо, что вы сегодня нам написали, поучаствовали. Это действительно классно, дорогого стоит. Во-первых, приятно, что вы вспомнили, да? Непосредственно свои какие-то воспоминания.
0: Статистика, соответственно, мы ее опровергли.
1: Да, да, поэтому мне очень приятно. Надеюсь, что это не последние вот эти ваши воспоминания, а в ближайшие дни вы тоже пополните их яркими впечатлениями. Потому что путешествий, даже вон, хотя бы за 100 километров, за 100, да, именно ученые говорят, если выехать, то голова как-то по-другому перезагружается, все воспринимается иначе. Легко становится, все проблемки уходят.
0: Ну вот и планы на выходные определились.
1: Супер. Все, на этом драйв-чат завершен. Спасибо большое.
2: Драйв-шоу. Поехали.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ

0: Л номер ТУ-35-00-272, выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: А чтобы качественное протезирование?
4: Это 32+.
3: И современная имплантация?
4: Да, это 32+.
3: И вылечить зуб любой сложности?
4: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50, телефон 55 99 00.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, если с психологической точки зрения рассматривать эту песню Лазарева и Гагарины про хэппи-энд, то, чтобы он случился, сексологи говорят не говорить о налогах в постели. Вот. А также про счета, собственно, бюджет перед сном. Все это усиливает тревогу и мешает хорошему настроению.
2: И любви.
1: Ну да, я ее заменил. Хорошее настроение.
2: Ну...
1: Нет, там много слов еще. Много слов, которые можно заменить.
2: Ну, так просто что... вообще странно. Вот как бы ты лежишь с любимым человеком перед сном даже просто и начинаешь... Слушай, вот налоги.
1: Нет, про свои собственные бюджеты. Когда вечером вы, наконец, встречаетесь после работы и пытаетесь что-то обсудить. Поэтому, ребят, это в сторону. Это что касается песни. Что касается нас, давайте пробежимся, потому что мы с вами успели. Во-первых, ну, новости спорта прозвучали. Теперь вы в курсе, почему Криштиану Роналду обидели. Новости поделились, рассказали. Готовьте, пожалуйста, свои страховые полисы, дабы не нарваться на штраф. Также смотались вместе с вами в Дагестан. Напомнили о каникулах, что они у нас с 26 октября стартуют. Поэтому есть время подготовиться и организовать себе мини-отпуск. Почему бы нет? Ну, а если и на это нет времени, то почему бы не сходить в кино?
2: Хотя бы.
1: Николай Никулин сегодня, да, был вместе с нами и, собственно, поделился интересными кинолентами, которые достойны нашего внимания. На этом будем прощаться. Желаем вам всем хорошего, отличного дня, ребята. Не тяжелого, не грузящего, это к начальникам. Просто хорошего, легкого в компании Авторадио.
2: Денис Курочкин.
1: Иван Броневой.
2: Счастливо.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
7: Знакомство меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
11: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
12: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. С 1 октября в России вступили в силу новые правила. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с 1 октября. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. А билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%.
0: Про цифровой рубль.
2: Типичный пользователь цифрового рубля – мужчина от 36 до 45 лет, у которого есть накопительный или инвестиционный счет. Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК по итогам первого месяца массового внедрения новой формы валюты. На втором месте по активности – мужчины от 46 до 55 лет. Почти у половины из них есть индивидуальный инвестиционный счет. У каждого пятого – банковский вклад. Всего с начала сентября клиенты одного из крупных банков открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Около 14% из них живут в Москве. В число самых активных городов также вошли Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.
0: Про эвакуацию.
2: Более 1500 автомобилей без номеров или с подложными знаками эвакуировали в Москве с начала года. Такие цифры озвучил заммэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Такие машины по решению городской антитеррористической комиссии отправляют на спецстоянки для проверки полиции. Власти объясняют это тем, что авто без регистрационных знаков может находиться в угоне или использоваться в противоправных целях. В каких случаях отсутствие номеров уже считается нарушением для самого водителя, Авторадио объяснил автоюрист Лев Воропаев.
3: По действующим правилам наказание для водителей без государственных регистрационных знаков наступает в момент управления. Либо если про фальсифицированный знак не идет речь, там возможно и без управления. В данной же ситуации, когда машину задерживают на стоянке, логика властей понятна. Они борются в первую очередь с террористическими проявлениями, во вторую очередь с лицами, которые не желают оплачивать платную стоянку. Я так понимаю, что это происходит в основном на той территории, да, где плата за час стоянки самая высокая в Москве.
2: Эксперты также отмечают любопытную деталь. Среди машин, брошенных без опознавательных знаков, чаще всего попадаются BMW, Mercedes-Benz, Geely, Toyota и Audi.
0: Про самое интересное.
2: Производители одежды начали сокращать ассортимент больших размеров. Как пишет Лента.ру, такая тенденция связана в том числе с растущей популярностью препаратов для снижения веса. Аналитики фиксируют уменьшение числа моделей XL и выше в новых коллекциях. При этом на вторичном рынке ситуация обратная. Продажи женской одежды больших размеров в этом году выросли более чем на 17%. Эксперты считают, что сокращать размерные сетки пока преждевременно. После прекращения приема препаратов часть людей снова набирает вес, а большинство покупателей по-прежнему выступает за более широкий выбор размеров. Курс доллара 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Совершенно не важно, куда вы решили отправиться в этот четверг. Главное, что мы всегда с вами рядом. Ваше любимое авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. И вместе мы встречаем октябрь. Здравствуй, дорогой осенний месяц. У нас на тебя громадные планы. Да у нас вообще каждый день тут, что не день, то праздник, то планы, то цели, то задачи. И некоторые даже со звездочкой. Это я сейчас про счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Он, между прочим, продолжается. У каждого из вас есть возможность выиграть, потому что 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. 5 желаний было, 3 из которых мы уже исполнили. Веру Лаврикову из Москвы поздравляем. Закрыли ей автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей, получил в прямом эфире Авторадио. Игорь Чугляев из Москвы очень мечтал о профессиональной фототехнике и теперь будет фотографировать птиц в дикой природе. Потому что сбылась его мечта в счастливом сезоне. И ваша тоже сбудется. У нас, между прочим, 2 желания в запасе. Впереди 4-й суперфинал. Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Кто-то из вас мечтает полететь в космос, кто-то открыть цех упаковки металла, а кто и устроить свадьбу мечты. Любая мечта годится, потому что она ваша. И у вас есть мы, любимое авторадио, которое исполняет желание. Ну и делает богаче. В банке сейчас 17 тысяч рублей. В любой момент позвоню и сделаю их вашими. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Москве и Подмосковье начинают включать отопление. Процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и больницы, затем жилые дома. В Московской области полностью завершить запуск отопления планируют до 10 октября. К сезону там подготовили более 52 тысяч многоквартирных домов и почти 3 тысячи объектов теплоснабжения. Больше половины российских топ-менеджеров часто испытывают чувство вины, когда делают перерыв в течение рабочего дня. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди руководителей высшего звена об этом заявили 62,5% опрошенных. Главной причиной, мешающей отдыхать, участники назвали высокую рабочую нагрузку. Почти 40% опасаются осуждения руководителя, а каждый пятый боится показаться коллегам ленивым. Чаще всего справляться с нагрузкой сотрудникам помогает возможность самостоятельно планировать рабочее время. Сразу несколько заметных астрономических явлений можно будет наблюдать в России в октябре. Уже 4 числа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем и будет особенно хорошо виден на ночном небе. В ночь с 8 на 9 октября ожидается максимум метеорного потока Дракониды до 15 метеоров в час, а 21 октября пика достигнут Ориониды, образованные частицами кометы Галлея. При хорошей погоде можно будет увидеть до 20 метеоров в час. В конце месяца также ожидается полнолуние и сближение Луны со звездным скоплением Плеяды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок, заказ на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
20: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
18: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 1-1-677-467-8-07-61. Город Москва.
22: Авторадио.

Кажется, и я по вам так скучала. Спать, кстати, еще не время. Давайте-ка мы лучше друг друга подбодрим. Тем более под конец рабочей недели это то, что нужно. Я хотела бы напомнить вам, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания ПДД и выиграть, между прочим, 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новый автомобиль «Лада». Времени терять не стоит, ведь первый этап проекта завершается уже завтра в 12:00 по московскому времени, но у вас есть еще шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если вы уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Все очень просто. Заходите на сайт «Авторадио.ру», на страницу проекта, проходите тест на знание ПДД и попадите в десятку лучших. И 10 октября финалисты примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Ну а лучшие из лучших, кто проедет быстрее,

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.

0: перемен. Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: В эфире Авторадио, игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто вот когда-нибудь задумывался о том, чтобы поменять свой старый автомобиль на новый. У вас может быть своя личная причина, но нам бы хотелось знать о ней. Так что становитесь участником нашей игры, тем более это очень просто. Заходите на сайт Авторадио.ру, оставляйте на странице акции «Время перемен» свою историю и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Ну а сегодня мы играем с Натальей из Ижевска. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ваша история очень нам приглянулась. Расскажите остальным слушателям Авторадио, почему вы задумали поменять свой старый автомобиль на новый?
2: Ну, я все написала в стихах, но скажу кратко. Очень люблю свою машинку Chevrolet Spark. Я уже 14 лет на ней езжу, но как наступает зима, это настоящий стресс. Я постоянно застреваю. Хочется что-то помощнее, попрестижнее.
1: Ну, это кратко, понятно, да. Летом-то можно и погонять, да, на старенькое. А вот зимой, да, правда, да, какую-то проходимую машину нужно.
2: Да.
1: Ну, хорошая причина, всем понятная, логичная. Я предлагаю нам с вами прямо сейчас, пока еще осень позволяет и погода, и настроение, и ваш старенький автомобиль, отправиться в такое путешествие. Пока на вашей «Шевроле». И самая главная особенность путешествия в том, что мы будем ездить по городам России, которые в свое время тоже меняли старые названия на новые. Ваша задача угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Вот сейчас у нас уже путешествие на низком старте. Вы готовы, Наталья?
2: Да.
1: Ну, поехали.
0: Время перемен.
1: Итак, Наталья, первая подсказка. В этом городе есть длиннейший в России дом с 8 адресами и протяженностью 1 километр 140 метров.
2: Пока ничего не говорит.
1: То есть вторую подсказку берем?
2: Давайте. Ну, Екатеринбург.
1: Ну, не попали пока. Так что я думаю, что вторая подсказка вам сейчас все скажет, и вы тут же отгадаете. В этом городе находится одно из 7 чудес России. Монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане.
2: О, это Волгоград.
1: О, и это правильно. Наталья, ну вы большая молодец. Пусть и не с первого раза, у нас был небольшой разогрев, но вы справились с заданием. Мы от компании «Джетур» получаете органайзер, холодильник и эргономичную бутылку для воды, которые вам точно пригодятся в ваших автомобильных путешествиях. Я вас, Наталья, поздравляю.
2: Огромное спасибо.
1: Да это вам спасибо. Вы нас зарядили и своей историей, и своим настроением, и своей игрой. Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и с помощью Авторадио в том числе. Ну а вы, друзья, если хотите оказаться на месте Натальи, заходите на Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен». Делитесь своей историей, для чего и почему вы хотите поменять свой автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же, на странице, вы сможете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть эта осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Джетур серии Т до 340 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса. Само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+.
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России вводят лицензирование торговли табаком. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 октября в России начала действовать система лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Разрешение потребуется компаниям и предпринимателям, которые занимаются закупкой, хранением, поставкой и продажей таких товаров. Лицензии будут выдавать на срок до 5 лет. При этом для бизнеса предусмотрен переходный период до марта 2027 года. После его окончания торговать табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии будет нельзя. В Минфине рассчитывают, что новые правила позволят усилить контроль за рынком и сократить долю нелегальных продаж.
3: Про продукты.
2: Оптовые цены на красную рыбу в России резко выросли на фоне слабой лососевой путины. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Нацрыбресурса. На Дальнем Востоке горбуша за год подорожала на 97% до 650 рублей за килограмм. Кита выросла в цене почти на 74%, нерка на 36%. Главной причиной эксперты называют сокращение предложения. К концу сентября российские рыбаки добыли около 98 тысяч тонн тихоокеанских лососей, значительно меньше ожидаемого объема. При этом, как пишет РИА Новости, потребление красной рыбы в России в прошлом году достигло почти 3 килограммов на человека, а за прошедшее десятилетие оно выросло примерно в 4,5 раза.
3: Про язык.
2: В русском языке может появиться новый составной союз «то-что». Пока конструкция вроде «он сказал то, что завтра придет» считается ошибкой. Однако лингвисты отмечают, что она все чаще встречается в речи, особенно у молодых людей. В будущем такое употребление может закрепиться как нормативное. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов рассказал Авторадио о том, с чем связаны такие изменения в русском языке.
4: Мы здесь говорим о языковом процессе, который, по всей видимости, идет. Просто потому, что такое колоссальное количество молодых людей говорит то, что и не видит в этом проблемы, мы не можем от этого просто отмахнуться и сказать, это они все безграмотные. И лингвисты сейчас, видя распространенность в речи этого явления, пытаются это проанализировать, понять, что с этим делать. И очень вероятно, что да, это постепенно, вот мы наблюдаем рождение этого нового составного подчинительного союза. Это не норма сейчас, это не будет нормой в следующем году, через год, через 5 лет. Но очень вероятно, что однажды, рано или поздно, нормой станет.
2: По словам Пахомова, распространенность «то, что» может говорить о появлении новой конструкции в русском языке по аналогии с «потому что» или «для того, чтобы».
3: Про людей.
2: В России выросло число людей с ошибочными представлениями о базовых научных фактах. Как пишет МКРУ со ссылкой на исследование Российской академии наук, уже каждый пятый опрошенный уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Годом ранее такого мнения придерживались около 16,5% респондентов. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами, 36% полагают, что антибиотики уничтожают вирусы, в существовании колдунов верят 38% опрошенных. Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

с вами смелые, ответственности не боимся, поэтому и дальше выбираем свое чудо, слушаем свое сердце и, конечно же, любимое авторадио. Продолжается рабочая неделя, начался новый осенний месяц, 1 октября на календаре. И, наверное, стоит сделать громче все-все-все свои гаджеты, которые вы настроили на авторадио. Ну, точно так будет теплее. Давайте держаться друг друга. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного четверга и чтобы все ваши планы точно сбылись.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Мотосезон 2026 года официально завершился в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. В ведомстве напомнили, что с наступлением холодов риск аварий для мотоциклистов заметно возрастает из-за мокрого и скользкого асфальта. Водители двухколесного транспорта призвали отложить поездки до следующего сезона. Ранее закрытие мотосезона отметили московским мотофестивалем, который собрал более 20 тысяч участников. Мошенники начали использовать поддельные сайты, чтобы убедить жертву, что действительно работают в полиции или других ведомствах. Как сообщает газета «РУ», во время звонка злоумышленник представляется сотрудником госструктуры, называет вымышленный табельный номер и предлагает проверить его на специальном сайте. Причем человеку могут посоветовать самостоятельно найти такой ресурс через поисковик, чтобы вызвать больше доверия. Специалисты обнаружили как минимум 12 подобных доменов. В действительности никакого отношения к государственным ведомствам они не имеют и используют только как часть мошеннической схемы. Работодатели все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. В продажах доход новичков может достигать 117 тысяч рублей, на рабочих специальностях – 160 тысяч. Разнорабочим на крупных проектах предлагают до 120 тысяч, начинающим логистам – от 69 тысяч. Высокий спрос на новичков сохраняется также в сфере услуг. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb/ORN/1470-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
12: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel. Сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
16: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
18: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского

0: Телефон 702233.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 3 года. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, расходы – почти 49 триллионов. Дефицит составит около 5,5 триллиона рублей или 2,2% ВВП. В 2027-2029 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, оборона и безопасность, а также технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов рублей. Только расходы на здравоохранение в 2027 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
0: Про туризм.
2: Поездки на автомобиле остаются одним из самых востребованных способов путешествовать по России. По оценкам участников туристического рынка, на автотуристов приходится больше половины всех внутренних путешественников. При этом летний сезон 26-го года оказался слабее предыдущего. Почему общий интерес к автопутешествиям растет, но этим летом поездок стало меньше, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Автотуризм растет в общем, не конкретно летом 26. Если взять общее количество путешественников в России за 100%, то 65% – это автопутешественники. Остальные 35% – это речные, морские, ЖД, авиа. Что касается лета 26, большое падение, порядка минус 17%. Никакого роста летом 26 рекордов мы не показали. Причина вполне понятна. Бензиновый кризис, естественно, количество поездок сократилось.
2: Эксперты также отмечают, что вырос спрос на недалекие поездки. Например, жители Москвы чаще ездили в Подмосковье и ближайшие области. В частности, выросли число бронирований в Тверской области.
0: Про увлечение.
2: Почти 3/4 работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается всего в 1000 рублей, а еще 27% тратят от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Его выбрали 28% опрошенных. На втором месте путешествия. Далее идут кулинария, рукоделие и компьютерные игры. При этом больше 15 тысяч рублей на увлечение готовы выделять 12% россиян.
0: Про природу.
2: Первый снег в октябре ожидается в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Екатеринбурге снег может выпасть уже 2-3 октября, а в Казани и Ульяновске прогнозируется мокрый снег. В Москве таких осадков пока не ожидается, однако первые заморозки возможны в ночь на 4 октября. Температура может опуститься до минус 3 градусов. Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон. Сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: До выпускных еще, конечно, нам всем учиться и еще раз учиться, но первый месяц учебного года позади, еще впереди 8. Это я напоминаю вам, что мы все не расслаблялись, но там еще в начале октября каникулы ожидаются, можно будет выдохнуть. Ну а взрослым что остается? Становиться богаче и счастливее с помощью авторадио. Есть такая у вас возможность в виде нашей фирменной суперигры «Много денег». Делайте громче.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, хотим мы, чтобы ваши мечты сбывались. Кто нас остановит? Да никто. Так что присоединяйтесь. Тем более с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы разыгрываем деньги. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний, 3 из которых мы осуществили. Вера Лаврикова из Москвы, например, мечтала закрыть автокредит на машину. В 1 миллион 300 тысяч рублей сделано. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил в эфире авторадио. Игорь Чугляев из Москвы желал профессиональную фототехнику. Сбылась мечта нашего фотографа. Теперь вот будут фотографии птиц везде и всюду. За подписью Игорь Чугляев. Ждем, надеемся и верим. И очень хотим узнать имя нашего четвертого счастливчика. Впереди четвертый суперфинал. Может быть, это вы будете? Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой. Пусть она будет смелая. Пусть она будет неожиданная. Ну, например, попасть на Северный полюс на ледоколе, или построить небоскреб по своему плану, или провести неделю на необитаемом тропическом острове без связи. Это я не фантазирую, это вы мечтаете. Ваши мечты читаю, желаю, чтобы сбылись они в нашем эфире. Ну и, конечно же, пока мы движемся в сторону четвертого суперфинала, играем на деньги. 17 тысяч рублей сейчас в банке. Готовы отдать все-все-все до копеечки, а генеральный партнер игры удвоить ваш выигрыш. Давайте остановим нашу авторадиорулетку. Узнаем имя нашего счастливчика, номер которого заканчивается на 8969. Зовут счастливицу даже, я бы сказала, Светлана. Живет она в Ростовской области и мечтает Светлана об апартаментах в Адлере на первой линии с окнами на море. Классная мечта, Светлана, очень даже летняя. Надеюсь, что авторадиорулетка выберет ваш номер снова в одном из суперфиналов и будут вам апартаменты в Адлере. Может быть, и нас позовете на новоселье. А пока же давайте сыграем на деньги. У нас 17 тысяч рублей, так что звоним прямо сейчас в Ростовскую область Светлане.

0: набрали номер, звоним в Ростовскую область. Хотим услышать гимн авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников, автоответчиков, других мелодий. Только гимн авторадио, с которым... Так, вот, видите, говорю, гудки нам не годятся. А так хотелось сделать богаче Светлану. Прямо сейчас нужно каждому из вас проверить свой мобильный, чтобы убедиться, что вы в игре, что вы готовы к нашему звонку, и чтобы у вас вместо гудков звучал гимн авторадио. Только с ним получаются деньги, и только с ним сбываются ваши мечты в нашем эфире. Деньги остаются нетронутыми. 17 тысяч рублей по-прежнему в банке. Мы запускаем нашу авторадио-рулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон. Напомню, 5 суперфиналов, 5 ваших заветных желаний. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Брендированные кофейные автоматы самообслуживания установили в трех парках Вологды. Первый аппарат самообслуживания начал работать в парке Евковка в мае этого года. Ранее рабочие установили брендированную кофемашину в парке ветеранов. В детском парке аппарат собран и готовится к открытию. Аппараты самообслуживания предлагают посетителям на выбор кофе и чай. В дальнейшем функционал может быть расширен за счет различных коктейлей. Всего в крупных парках планируется установить 5 мини-кофеен. Они выполнены в едином дизайн-коде. Дизайн-код внедряется в Вологодской области по поручению губернатора Георгия Филимонова. Стартовало преображение сквера у памятника 800-летию Вологды. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников. Во время благоустройства планируется заменить старое асфальтовое покрытие на новую брусчатку, обустроить газоны и установить бортовой камень, а также оснастить территорию современными опорами освещения. Работы затронут не только инфраструктуру сквера, но и сам исторический объект. У памятника обновят бронзовые детали и архитектурную подсветку. Благоустройство ведется на средства бизнеса в рамках подготовки областной столицы к 880-летию города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодар. Краснодар, улица имени Леваневского, 185.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти всегда кстати.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это «Авито-авто».
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55-93-93.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская.

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте, автор и исполнитель Андрей Звонкий.
2: Первый автомобиль у меня появился, по-моему, лет 20 с чем-то, наверное, было. Мне по дешевке там подогнали ВАЗ-2199. Но я работал продавцом в магазине тогда, и я как-то накопил, откладывал, приобрел эту машину. По-моему, она была такая темно-серая, Тюнинг не делал, но, там диски, я все время мыл ее, ходил, там что-то пылесосил такой, прям ее так лелеял, там вообще такая конфеточка. Но я в то время вообще не разбирался в автомобилях, поэтому что было, то было. Я вообще не знал, что существует автоматическая коробка передач. Я думал, что все машины с механической коробкой. Помню, я ее купил, и у нее была оторвана стойка стабилизатора, и я так ездил и думал, почему она как-то странно себя ведет. А потом, когда поехал делать ТО, мне сказали, что у вас оторвана стойка, я такой, ничего себе, так вроде она ничего едет, нормально, так чуть-чуть постукивает и все. А я ведь на ней там и 160 шел, и 170. Было очень круто, это было интересно. Я, кстати, до сих пор люблю водить, я обожаю вообще водить. И, в принципе, я отчасти стал автомобилистом, я там разбираюсь в машинах, более-менее я слежу, что происходит. И вот, наверное, первым таким воспоминанием, конечно же, остается эта тачка. Ну, когда ты входишь в автомобильный мир, причем на такой легендарной тачке, то это прикольно. Могу отметить, что на механической коробке уже давно не ездил. У меня было 5 машин с механикой, а потом стали на автомате. Я когда потом как-то пересел машину с автоматом, я вообще просто, насколько это круто. У меня, кстати, машина по мечте появилась достаточно недавно. У меня следующая машина, по-моему, была Renault Clio, потом был Opel Vectra, потом был Citroёn C4, потом был Citroёn DS4, потом была Volvo еще. Я понял, что я люблю VAC, и у меня VAC появился достаточно давно. Сел один раз на Audi TT и понял, что я влюбился в VAC вообще. Мне нравятся эти машины, нравятся эти моторы, как они едут, посадка. И понял, что я хочу Audi.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
3: Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+. На лице.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Белый Орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: Виа-суперстар!
4: Новый сезон!
2: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России увеличат размер мат-капитала. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти на 50 тысяч рублей и составит 778,5 тысяч. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на министра труда Антона Котякова. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Одновременно увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000, а единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, прожиточный минимум и страховые пенсии.
3: Про образование.
2: Школьные олимпиады становятся все более привычной частью жизни учеников. С началом нового учебного года родители снова обсуждают, стоит ли дополнительно нагружать детей такими соревнованиями и действительно ли они помогают при поступлении. По данным опроса «Комсомольской правды», больше половины родителей рассказали, что их дети участвуют в таких мероприятиях. Многие видят в них возможность проверить знания и повысить шансы при поступлении в вуз. 38% опрошенных сообщили, что их дети в олимпиадах не участвуют. При этом такие соревнования могут быть полезны не только ради дипломов и дополнительных возможностей при поступлении. О главных преимуществах участия в них Авторадио рассказала профессор НИУФШЭ Ирина Абанкина.
4: В олимпиадном движении, как правило, работают лучшие и очень интересные педагоги. Есть элемент соревновательности. Главное, нет давления. Если ты не победил, ничего страшного. Вот есть эта формула участия, что я попробовал, я участвовал. Ну да, не получилось. И что? А если получилось, это тем более очень сильно вдохновляет. Задачи не такие стандартные. Не то, что там домашнее задание, сидишь, и эти примеры один за другим на одно и то же какое-то правило делаешь. Нет, здесь надо все-таки постараться подумать. Это интересно. Поэтому складываются даже командами для олимпиады, работают. Того, что в классе, конечно, нет.
2: При этом часть родителей считает олимпиадную нагрузку слишком большой и выступает против массового вовлечения школьников.
3: Про нововведение.
2: На госуслугах до конца года появится специальная кнопка для защиты от мошенников. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция предназначена для тех, кто уже столкнулся с действиями аферистов. После нажатия на специальную кнопку важные онлайн-операции временно заблокируют. Это должно помешать мошенникам переводить деньги от имени пользователя или менять его пароли. Сейчас к новому сервису подключают банки и операторов связи.
3: Про путешествия.
2: Самый дорогой авиабилет в сентябре обошелся пассажиру в 860 тысяч рублей. Как пишет «Известия», за такую сумму купили перелет из Москвы в Цюрих. Самый дешевый билет на самолет стоил 957 рублей из Москвы в Санкт-Петербург. На железной дороге рекорд составил 188 тысяч за поездку из Сочи в Петербург. А дешевле всего в сентябре можно было уехать на автобусе. Билет по маршруту Анна-Борисоглебск стоил всего 12 рублей. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

В ритме самбы мы двигаемся благодаря Леониду Агутину. Танцевальный хит в эфире Авторадио. И вместе с вами мы погружаемся в эту осень. Встретили октябрь, проведем его, конечно же, вместе каждый день. Ведь мы на связи 24/7 в любое время года и при любой погоде. Настраивайте на Авторадио все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. Сайт Авторадио.ру, где мы еще и показываем нашу трансляцию. И FM-приемник в вашей машине. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Вам тут!

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54 54 54.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическое сотрудничество и докладывает Владимиру Путину о своих контактах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совместные проекты в разных сферах были бы выгодны обеим странам. Ранее Дмитриев встречался с американскими чиновниками и обсуждал в том числе урегулирование украинского конфликта и сотрудничество в энергетике. Сегодня в России вступил в силу закон о работе крупных цифровых платформ. Как пишет РИА Новости, теперь такие площадки обязаны проверять продавцов и товары до их размещения. Помимо этого, покупателям должны предоставить возможность связаться с поставщиком, а споры между участниками сделок будут решать в досудебном порядке. Новые правила также ограничивают скидки за счет продавцов. Устанавливать их без согласия поставщика платформа больше не сможет. Ежегодный всероссийский диктант по искусственному интеллекту предложили проводить для россиян всех возрастов. Как сообщает артист, такой инициативой выступил ректор РТУ МИРА Станислав Кудж. По его словам, участники могли бы проверить, насколько хорошо умеют оценивать ответы нейросетей, находить ошибки, проверять факты и распознавать мошеннические сценарии. Результаты диктанта предлагают использовать для оценки общей и грамотности россиян, а затем учитывать при разработке образовательных программ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
11: Водить научите?
12: Юра Борисов.
13: Иван Янковский.
14: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
15: А где тормоз? Стойте!
16: Битва моторов. В кино с 8 октября.
17: 12+.
18: KGM представляет.
19: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
20: Ура! Новая машина!
21: А чем он так хорош?
19: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
21: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
19: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
18: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
23: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
24: 16+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
25: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ Стрит. ОГРН 1176747487-08-061. Город Москва.
26: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
27: Не пропустите.
28: На НТВ.
27: ВИА Суперстар.
28: Новый сезон.
26: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
29: По синему морю, в зеленой земле.
30: А вы маму не видели?
31: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
26: Авторадио.

Ну, чтобы никто никуда не опоздал, я вас заранее предупреждаю, что у нас в эти выходные далеко идущие планы, а точнее энергично танцующие, потому что по субботам и воскресеньям в эфире микс зажигательных хитов. А как нам еще согреваться? У нас уже вон октябрь на дворе. Надо делать громче авторадио, приглашать своих самых любимых и веселых и вместе танцевать. И я, Олеся Соболева, с большим удовольствием составлю вам в этом деле компанию. Танцевать же не работать, согласитесь, это мы вообще умеем профессионально. Вот, кстати, и посмотрим на вас, вот и продемонстрируйте все свои коронные движения на танцполе под звуки авторадио.

0: Гонки по правилам.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Пройдите тест на знание правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября.
0: И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио.
1: Суперигра.
0: Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
8: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона. 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
12: Битва поколений.
11: Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Условия семейной ипотеки могут снова скорректировать. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство оценит, как работают новые условия семейной ипотеки и при необходимости может скорректировать программу еще раз. Об этом агентству ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас власти также сосредоточены на завершении строительства домов, в которые россияне уже вложили деньги. Новые правила семейной ипотеки начали действовать сегодня. Теперь ставка зависит от количества детей и региона проживания семьи и составляет от 2 до 12% годовых. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет.
3: Про медицину.
2: В России изменились правила оказания стоматологической помощи. Теперь при риске возникновения боли врачи должны проводить лечение с обязательной анестезией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава. Если стоматолог обнаружит признаки возможного онкологического заболевания, то пациента должны направить к онкологу. Новые требования коснулись и оснащения клиник. В них обязательно должны быть препараты для оказания помощи при анафилактическом шоке.
3: Про штрафы.
2: Некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения нельзя платить со скидкой 25%. Об этом напомнили в МВД. Полную сумму придется заплатить, в частности, за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования, повторный выезд на встречную полосу и повторный проезд на красный свет. Скидка также не действует при ряде повторных превышений скорости и некоторых других серьезных нарушениях. В остальных случаях штраф можно оплатить на четверть дешевле в течение 30 дней после вынесения постановления.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Дата появилась по решению ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается старшее поколение. Сейчас в мире живут около 1 200 000 000 человек старше 60 лет. По оценкам ООН, к середине века их число может приблизиться к 2 миллиардам. Поэтому все больше внимания уделяется не только медицинской и социальной помощи, но и возможности для пожилых как можно дольше сохранять активность и самостоятельность. В России работают разные программы поддержки. О том, какую помощь могут получить пожилые люди, Авторадио рассказал пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
4: Русская Православная Церковь тоже издревле этой деятельностью занимается. У нас больше 50 таких центров круглосуточного ухода за пожилыми людьми. Они называются богадельнями. Там круглосуточно ухаживают за тяжело больными людьми сестры милосердия. Пожилым людям очень важно получать это внимание, тепло, заботу. Если человек нуждается в помощи, если вы хотите эту помощь оказать, есть федеральная горячая линия церковно-социальной помощи, можно и попросить о помощи, и можно присоединиться и к волонтерской деятельности, и лично помочь тем пожилым людям, которые на дому нуждаются в уходе и заботе.
2: Помимо России, Международный день пожилых людей отмечают во многих странах мира. В этот день проходят благотворительные акции, встречи и специальные мероприятия для людей старшего поколения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: важно, что там на часах, ведь мы же счастливые, мы не наблюдаем. Мы делаем громче авторадио, мы меняем гудки в мобильном на наш гимн, мы делимся мечтами на нашем сайте и слушаем эфир внимательно в ожидании того самого звонка. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, вот мы уже разыгрываем четвертый, и 5 желаний, 3 из которых стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы, наша первая победительница. Ее мечта закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей сбылась в эфире Авторадио. Евгений Криский из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев из Москвы очень желал профессиональную фототехнику для того, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. И первое автомобильное радио страны ему в этом помогло. Сбылась мечта Игоря. Ну а чья же сбудется дальше? Следующее желание чье? Какое? Может быть, путешествие к пингвинам на Южный полюс? Или кого-то отправим поплавать с большими белыми акулами? Или у кого-то появится своя ферма по выращиванию осетра и форели? Это не мои фантазии, это ваши мечты, которыми вы и делитесь. Четвертый суперфинал у нас на горизонте, поэтому присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на нашем сайте, слушайте эфир внимательно. И каждый день, между прочим, играем на деньги. 17 тысяч рублей у нас сейчас в банке. В любой момент возьмем, да и позвоним, спросим, какая песня была в эфире, и сделаем вас богаче. А я, Олеся Соболь, желаю удачи.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 503205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин сегодня выступит на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Начало ожидается после 4 часов дня по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главной темой заседания станет ответственность за будущее и пределы возможного. В прошлом году выступление Путина на «Валдае» продолжалось почти 4 часа. Тогда президент говорил в частности об изменениях в мировой политике и формировании более сложной международной системы. Съемка с беспилотников теперь может стать основанием для проверки дачного участка. Об этом рассказал юрист Василий Неделько, передают «Вести». Раньше такие материалы использовали только как дополнительную информацию, а теперь после съемки ведомства смогут назначать полноценную проверку. С помощью беспилотников будут, в частности, выявлять разрушенные здания, сильно заросшие участки и наличие на территории специальной техники. При этом сама съемка еще не означает, что нарушение действительно было допущено. Самый взрослый аспирант в вузах подведомственных Миноборнауки сейчас 79 лет. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. Женщина учится в Ивановском государственном университете и пишет диссертацию об обучении языкам. А самые старшие студенты, им по 74 года, получают образование в Иркутском и Тольяттинском госуниверситетах. Всего в таких вузах сейчас учатся больше 150 человек старше 60 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя. Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Я Пушистик, и я потерялся.
10: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
9: Пушистик!
10: Приключения мамонтенка.
9: Мама!
10: В поисках мамы.
9: Я плыву к тебе.
10: В кино с 1 октября.
11: 6+.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Авторадио.

0: Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД, правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь, я испугался?
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Джетур серии Т до 340 тысяч.
8: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
11: Не пропустите!
12: На НТВ
11: «Виа Суперстар».
12: Новый сезон.
10: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Сигар, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На восстановление приграничных регионов выделят больше 3 миллиардов рублей. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Больше 3 миллиардов из федерального бюджета в следующем году планируют направить на восстановление и развитие Курской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Отдельно для этих регионов предусмотрены средства на поддержку промышленности. Еще почти 638 миллионов в виде грантов смогут получить предприниматели. Проект бюджета на 2027-2029 годы правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей, а доходы больше 43 триллионов.
3: Про законы.
2: Кабмин предложил в среднем в 2 раза увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Помимо этого, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов по ряду других статей. Пока что речь идет только о законопроекте.
3: Про автомобили.
2: С наступлением холодов многие водители перестают пользоваться кондиционером до следующего лета. Однако осенью он может пригодиться не только для охлаждения воздуха. Главная проблема в это время года – повышенная влажность в салоне. Она попадает внутрь вместе с мокрой обувью, одеждой и даже с дыханием пассажиров. В результате начинают запотевать стекла. В таких условиях кондиционер может работать как осушитель и помогать быстрее убрать влагу. Кроме того, периодический запуск системы позволяет заметить посторонний шум или неприятный запах. Впрочем, специально включать кондиционер осенью необходимости нет. Подробнее об этом Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
4: Мне кажется, вообще не нужно заморачиваться на эту тему и слишком много вопросов задавать себе и автомобилю. Во-первых, есть машины, где кондиционер автоматически включается и выключается в зависимости от внешней температуры, от влажности и от прочих параметров. Есть автомобили современные, где при низкой температуре не сможете включить кондиционер. Если вы считаете, что он вам не нужен, не включайте. Если у вас получается подсушивать воздух включением кондиционера и быстрее отпотевают стекла, не используйте.
2: Если кондиционер работает исправно, но стекла все равно часто запотевают, то стоит проверить салонный фильтр или поискать источник лишней влаги в машине.
3: Про новые технологии.
2: В 6 российских аэропортах запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, а также аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За время эксперимента число автоматизированных машин планируют увеличить с 1 до 21. Итоги проекта оценит Министерство транспорта. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: она самая щедрая игра российского радиоэфира. Много денег вот-вот начнется. И эта песня Сергея Лазарева поможет сегодня сорвать банк. На кону сейчас 17 тысяч рублей. Кому они достанутся в случае победы, сейчас, друзья, определим.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем городам нашего вещания большой привет. На Авторадио вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Зовут меня Денис Левашов, и могу сказать, что в банке в этот самый момент 17 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму, то есть играем в этом часе аж на 34 тысячи. Уверен, эти деньги будут хорошо смотреться в ваших руках, но прежде чем их разыграть, напомню, что в игре мы помимо денежных призов разыгрываем исполнение мечты, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года трем слушателям уже повезло. Евгений из Петербурга мечтал о миллионе рублей. Он его от Авторадио получил. Игорь из Москвы хотел крутую фототехнику для съемок в дикой природе, и она теперь у него. А вот Вера из Москвы тоже. Она закрыла с нашей помощью автокредит, а это ни много ни мало 1 300 000. Представляете? А вот о чем мечтаете вы? Подумайте и принимайте участие в игре. Тем более, что правила присоединения крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказываете, о чем же мечтаете. И на этом все. Останется только слушать внимательно эфир и не пропустить звонок из студии. Так что действуйте, заходите на сайт, а мы пока перейдем как раз-таки к розыгрышу денег, которые накопились в банке. И с чего мы начинаем? Ну, конечно же, с остановки авторадио-рулетки. Остановили, и сегодня мы играем с Евгением из Москвы, и он мечтает о новеньком авто. Вот такое простое, казалось бы, желание, но по силам Авторадио исполнить, потому что, еще раз напоминаю, что для Авторадио нет ничего невозможного. Но теперь для Евгения, может быть, что-то будет невозможно, и он возьмет трубочку. Сейчас мы ему будем дозваниваться. Так, у нас есть соединение. Ну что же, мы будем ждать сейчас. Сначала мы ждем, конечно же, гимн Авторадио. Если гимн Авторадио заиграет, то 3000 рублей гарантированно Евгений получает. Ну а если он еще и угадает и назовет эту песню, которая звучала от Сергея Лазарева. Так, гимн у нас уже есть, это приятно. 3000 у Евгения. Евгений, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Евгений, меня зовут Денис Левашов, Авторадио, это игра «Много денег». Я вам позвонил, потому что вы сейчас принимаете участие в нашей игре и можете сорвать банк в размере 17 тысяч рублей. И скажите мне, пожалуйста, вы можете назвать песню, которая что, ну, минуту назад звучала в эфире?
2: Знаете, что самое интересное? Я ее слышал и даже, скорее всего, знаю, но все, что из головы вылетело. Там что-то поется...
0: И это Сергей Лазарев. Это все она, я вас поздравляю. Поздравляю, действительно, 17 тысяч рублей ваши, Евгений. Ну где же ваши эмоции-то по этому поводу? 17 тысяч рублей.
2: Просто на МКАДе стоял, но...
0: Так, тогда я давайте, я вас не буду отвлекать, но иначе там, не дай бог, что-нибудь произойдет. Поэтому я вас поздравляю от Авторадио и могу сказать, что, друзья, наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму, и, соответственно, Евгений на карту Озонбанка свою получит 34 тысячи рублей. Вот это удача. Еще раз поздравляем. Ну, а теперь в банке новая сумма, и она составляет... несгораемую сумму 5000 рублей. И могу сказать, что несмотря на то, что Евгений сорвал банк, он по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из двух суперфиналов, которые впереди до конца года. И не только, кстати, в них. Перед новогодними праздниками наш партнер Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу авторадио-рулетку, потому что игра-то продолжается. Да, друзья, желаю вам в следующем эпизоде удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ограничение полетной программы Fly Dubai не повлияет на организованный турпоток из России. Об этом телеканалу 360 сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее на одном из рейсов в Тель-Авив произошел конфликт между членами экипажа. Второй пилот напал на капитана, после чего самолет приземлился в Саудовской Аравии. В РСТ напомнили, что российские туроператоры сейчас не продают путевки в Израиль и Иран, и поэтому изменения в программе авиакомпании на организованный турпоток не повлияют. Российская вакцина Аллергарда появится в гражданском обороте уже в октябре. Об этом журналистам сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Прививать пациентов планируют начать в конце месяца, перед следующим сезоном цветения. Препарат предназначен для борьбы с аллергией на пыльцу березы и сопутствующей пищевой аллергии. По данным ФМБА, полный курс включает 5 подкожных введений. Ожидается, что вакцинацию смогут пройти до 60 тысяч человек. Артем Дзюба заявил, что завершает профессиональную карьеру. Слова 38-летнего футболиста приводит РБ «Спорт». При этом нападающий допустил, что еще может выйти на поле за один из клубов Кубки России. За карьеру Дзюба выступал в частности за «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Он остается лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На его счету 179 голов. За сборную страны Дзюба забил 31 мяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+ предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, Горск.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Авторадио.

рокового звучания вас немного, друзья, отвлеку, но только вот для чего. Хочу напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас сможет проверить свои знания ПДД и выиграть 100 тысяч, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада». Не стоит терять время, ведь первый этап проекта завершается уже завтра, 2 октября в 12:00 по московскому времени. У вас есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и сказать, так знаете, сказать, подняться выше в турнирной таблице. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Друзья, участвуйте и слушайте Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: истинные размеры Африки искажены на картах. Все дело в стандартной картографической проекции Меркатора, созданной в XVI веке для морской навигации. Она переносит круглую землю на плоский лист бумаги, растянув объекты у полюсов. Из-за этого настоящие размеры Африки оказались колоссально занижены. На обычных картах она выглядит почти равной Гренландии, а на самом деле Африка в 14 раз ее больше. На территории этого гигантского континента могут одновременно и свободно поместиться США, Китай, Индия, Япония и почти вся Европа вместе взятые. Эта географическая иллюзия тесно переплетена еще и с исторической драмой континента. Когда европейские державы в конце 19 века делили Африку, они чертили границы африканских государств буквально по линейке, превратив этот огромный живой организм в сложнейшую геополитическую головоломку, последствия которой континент расхлебывает до сих пор.
1: А знаете ли вы, что? Реклама.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москву и Минск планируют связать высокоскоростной железной дорогой. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Об этом сообщает агентство ТАСС. Документ подписали министры транспорта двух стран. Как передает РИА Новости, протяженность будущей линии составит около 700 километров, а время в пути между столицами сократится примерно до 3 часов. По словам главы российского Минтранса Андрея Никитина, РЖД уже начинает готовить техническое обоснование проекта. Ожидается, что пассажиропоток на направлении может составить до 5 800 000 человек в год.
3: Про кредиты.
2: С сегодняшнего дня Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог машины или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят на погашение долгов больше половины своего ежемесячного дохода. Самые жесткие ограничения предусмотрены для тех, у кого выплаты по долгам превышают 80% дохода. В Центральном банке рассчитывают таким образом снизить уровень закредитованности.
3: Про образование.
2: Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю следующего года. По словам министра, о необходимости такого перечня говорили сами воспитатели. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек, а также представители профильных ведомств.
3: Про еду.
2: Сладости, выпечка и другие продукты с быстрыми углеводами могут создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Как рассказала «Известиям» врач Ольга Тарасова, после сладкого уровень глюкозы быстро повышается, а организму приходится активнее вырабатывать инсулин. Нежелательными перекусами специалист также назвала сладкую газировку, чипсы, сухарики и кофе натощак. При этом не всегда полезной заменой становятся мюсли, фруктовые йогурты и спортивные батончики, поскольку в них тоже может быть много сахара. Поэтому для перекуса лучше сочетать продукты, которые дают белок и клетчатку. О том, какие варианты удобно взять с собой на работу, Авторадио рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
4: Фрукты, овощи в сочетании с белковыми продуктами. Например, может быть овощная нарезка с кусочком нежирного сыра. Это могут быть фрукты, ягоды в дополнение к кисломолочному продукту без добавления сахара. Это может быть цельнозерновой хлеб и ломтик нежирного сыра. К этому здорово добавить еще овощи или листовую зелень. Горсть орехов и фрукты также будут неплохим вариантом. Иногда достаточно будет просто, например, одного фрукта, и это уже поможет снизить голод к следующему приему пищи и поддержать оптимальный уровень энергии.
2: Кроме того, специалисты советуют соблюдать регулярный режим питания и по возможности не есть перед экраном. Прием пищи в спешке, состоянии стресса или просто на автомате может мешать нормальному пищеварению. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

узнать невозможно, но одно точно известно всем без исключения. Завтра пятница, а значит, мы спешим на всех парах к выходным, и они нам совершенно точно подарят потрясающие эмоции, даже только потому, что нас ожидает танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». И в субботу, и в воскресенье в 6 вечера танцуем под самые известные диско-хиты, слушаем голоса артистов, которые знакомы миллионам, и, конечно же, отдыхаем от забот будней. Обязательно включите «Большую дискотеку Авторадио» в выходные в 6 вечера и получите великолепные диско-впечатления. А пока давайте насладимся классическим роком. Меня зовут Денис Левашов. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. МЧС предлагает расширить список организаций, которые смогут создавать собственные подразделения пожарной охраны. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас такое право есть, в частности, у стратегических предприятий. Его хотят распространить также на их дочерние компании и организации топливно-энергетической, горнодобывающей, химической и металлургической промышленности. На опасных производствах ведомственная пожарная охрана сможет заменить частную. В случае, если законопроект примут, то новые правила начнут действовать с 2029 года. В Москве планируют испытать камеры с искусственным интеллектом для фиксации нарушений со стороны пользователей электросамокатов. Система сможет определять поездки вдвоем на одном самокате, движение в запрещенных местах, а также случаи, когда человек не спешивается перед пешеходным переходом. Для этого можно будет использовать уже работающие городские камеры. Пока места для запуска пилотного проекта не выбраны, а сама система находится на стадии обсуждения. Самым холодным днем недели в Москве станет суббота. По данным гидрометцентра, днем ожидается от 9 до 11 градусов, преимущественно без осадков. А уже с воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а с понедельника местами возможны небольшие дожди. При этом весь октябрь, по прогнозам синоптиков, будет немного теплее климатической нормы. Осадков ожидается меньше обычного. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
17: Не пропустите.
18: На НТВ.
17: Виа Суперстар.
18: Новый сезон.
16: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
19: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
20: Битва поколений на Муз-ТВ.
19: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
21: Это новый вызов.
22: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
23: Авторадио.

0: Организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
5: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57 86 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологии, технологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Калининградской области. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте. При этом Песков подчеркнул, что заявление Москвы не следует воспринимать как стремление к конфронтации. Он напомнил, что Калининградская область является неотъемлемой частью России и ее самым западным регионом. Ранее российские дипломаты заявляли о готовности защищать область в случае попытки ее изоляции. В Москве также обращали внимание на рост военной активности НАТО в Балтийском регионе, а также учения Альянса, где рассматривался сценарий блокировки Калининградской области.
3: Про вузы.
2: Министерство образования и науки сократило список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении. Как пишет газета «Коммерсант», в новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного высшего учебного заведения, результаты таких олимпиад могут дать дополнительные баллы или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. О том, какие именно олимпиады исключили из нового перечня, пока не уточняется.
3: Про хоккей.
2: Александр Овечкин вошел в тройку лучших хоккеистов, которых выбирали под первым номером на драфте НХЛ с 1980 года. Рейтинг составили авторы официального сайта лиги. Первое место занял легендарный Марио Лемье, всю карьеру выступавший за Питтсбург Пингвинс. Вторым стал нынешний капитан клуба Сидни Кросби. Овечкин, которого Вашингтон выбрал первым на драфте 2004 года, замкнул тройку. Следом за Овечкиным в рейтинге расположился Коннор Макдэвид. Всю карьеру в НХЛ россиянин проводит за Кэпи. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли и много лет остается одним из самых результативных нападающих лиги. При этом первое место Лемье в таком рейтинге вполне закономерно. Таким мнением в беседе с Авторадио поделился комментатор в спорте Александр Седов.
4: На самом деле Марио Лемье и Сидни Кросби – великие хоккеисты. Если мы говорим о том, чего они добились больше, ну, они выиграли больше Кубков Стэнли. Если сравнивать их величие как хоккеистов, несмотря на то, что все они нападающие высочайшего уровня, они очень разные. Для меня игра Марио Лемье — это, в принципе, эталон. Именно Марио Лемье был лучшим хоккеистом по тому, что он показывал в истории. Что касается Овечкина, никто не может забивать так, как он. У Овечкина, конечно, не только голы, у него очень много шикарных вещей в игре. И даже если когда он был молодым, он играл во многом за счет скорости, потом она ушла, он не перестал забивать, не перестал приносить пользу. Это потрясающий игрок, но ниже есть Коннор Макдэвид, который, я думаю, со временем будет посчитаться, наверное, и, возможно, лучшим первым номером драфта.
2: При этом эксперт предположил, что нынешний сезон станет для российского нападающего последним в НХЛ. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: никакой драмы, просто приближаемся под эту песню Полины Гагариной к еще одному эпизоду игры «Много денег», и прямо сейчас к нему спешим перейти, а вот песню все-таки стоит запомнить.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Привет всем слушателям и пожелание удачи участникам игры «Много денег». На Авторадио продолжается во всю ее 13-й счастливый сезон. В банке в этот самый момент 5000 рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде чем разыграть эти деньги, напомню, что в игре мы, помимо денежных призов, конечно же, исполняем мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. В этом уже убедились три наших слушателя. Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей. О которых мечтал, о рубликах вот этих вот самых. Игорь из Москвы хотел крутую фототехнику для съемок птиц в дикой природе, она у него теперь есть. А вот Вера из столицы закрыла с нашей помощью автокредит в размере 1 300 000 рублей. Это их мечты. А чего желаете вы? Подумайте и принимайте участие в игре. Правила присоединения крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем же мечтаете. Читайте. И на этом все. Вы претендуете на исполнение мечты. Главное затем внимательно слушать эфир и не пропускать звонок из студии. Так что действуйте, друзья. Заходите на сайт, регистрируйтесь, участвуйте. Ну а мы пока перейдем к розыгрышу денег. И мы начинаем его, как всегда, с остановки авторадиорулетки. Сделано. И сейчас мы будем дозваниваться до Сергея из Оренбургской области. И он написал вот что. «Моя мечта. Хочу собственную автомойку самообслуживания на 4 поста». Вот какой. Такой бизнесмен у нас Сергей. Но давайте до Сергея попробуем дозвониться. Для этого мы сейчас потише музыку нашу сделаем. Ну что же, будем надеяться, что мы сейчас услышим гимн Авторадио, и тогда Сергей...
2: Абонент сейчас не может ответить
0: на ваш звонок. Ну, к сожалению, вы все слышали. Не взял трубку у нас Сергей, но ничего, 3000 он гарантированно у нас получает, и не просто так. И генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000. И, друзья, очень скоро он получит, Сергей, эти деньги на карту «Озонбанка». Ну что, мне хочется сказать только одно, что, несмотря на то, что Сергей трубочку не взял, соответственно, несмотря на то, что он выиграл деньги, он принимает участие в дальнейших суперфиналах в нашей игре. Розыгрыш продолжается. И шикарная сумма теперь в банке. И она составляет 7000 рублей. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно такой сделает еще один суперфинал и исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается только запустить авторадиорулетку. Все, этот звук говорит о том, что все вновь в игре. Всем желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
6: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 361 тонну гуманитарной помощи отправили волокжане в зону СВО. В зону проведения специальной военной операции из Вологды отправилась очередная партия гуманитарной помощи. По запросам бойцов груз сформировали представители социально ответственного бизнеса. Все грузы, которые отправляются в зону боевого соприкосновения, сопровождает военкор с позывным «Вологда» Михаил Суриков. Единым координатором по сбору гуманитарной помощи фронту в областной столице остается Доброцентр города Вологды. С начала специальной военной операции волонтерский центр города направил бойцам 361 тонну гуманитарного груза и 25 автомобилей. Более 10 тысяч квадратных метров плитки уложено на площади революции в Вологде. Об этом сообщает глава Вологды Сергей Жестянников. В настоящий момент подрядчик продолжает укладку брусчатки на площади. Количество людей, занятых благоустройством центрального пространства Вологды, было увеличено. Работы по благоустройству площади революции ведутся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Территория является одним из основных общественных пространств, где идут работы в преддверии 880-летнего юбилея Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
2: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Фандэй – для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
15: ОКЛ Стрит, ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
16: Зимой всегда кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
17: Авторадио.

0: гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
1: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» – 760-115-09.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Джетур серии Т до 340 тысяч.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия ищет альтернативные маршруты для вывоза зерна. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство по поручению Владимира Путина занимается поиском альтернативных путей транспортировки российского зерна. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас вывоз осложнен ситуацией в Черном море, которую он назвал малопригодным для безопасного судоходства и связал это с действиями Киева. При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжает поставлять зерно на мировой рынок. Ранее сообщалось, что Турция также считает безопасность судоходства в Черном море важной частью предотвращения дальнейшей эскалации.
3: Про автомобили.
2: В России приостановили программы льготного автокредитования и лизинга. В Минпромторге объяснили это тем, что предусмотренные на этот год средства уже освоены, а сами программы достигли планового объема. С начала года с их помощью в стране реализовали больше 178 тысяч автомобилей. В том числе по программе льготного автокредитования россияне приобрели свыше 123 тысяч машин. Рассчитывать на поддержку могли семьи с детьми, медработники, учителя и люди с инвалидностью. При этом речь не идет о полном закрытии программ. Их финансирование предусмотрено и в новом бюджетном цикле. Однако временная пауза может отразиться на автомобильном рынке. О возможных последствиях Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Ну, я боюсь, что это решение очень плохо скажется на нашем рынке, потому что вроде как он только начал разгоняться. Особенно это касается электромобилей и гибридов, которые активно покупали именно по таким программам, сделанным в России. На этих автомобилях можно, к сожалению, поставить временный крест. Потому что, когда к цене добавляется 1 миллион, это означает, что человек передумает делать покупку. Видимо, деньги кончились в бюджете, выделены на этот год. И несмотря на то, что рынок надо бы поддержать, и те тенденции, которые определились, их опять же поддержать, но денег нет, но вы держитесь.
2: О сроках возобновления льготного автокредитования и лизинга в Минпромторге обещали сообщить дополнительно.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали использовать поддельные сайты, чтобы убедить людей, что действительно работают в полиции или других ведомствах. Об этом пишет Газета.ру. Во время звонка злоумышленник представляется сотрудником госструктуры, называет вымышленный табельный номер и предлагает проверить его на специальном сайте. Иногда человеку советуют самому найти этот ресурс через поисковик, чтобы вызвать больше доверия. Специалисты уже обнаружили как минимум 12 таких доменов. На самом деле к государственным ведомствам они отношения не имеют и используются исключительно как часть мошеннической схемы.
3: Про исследование.
2: Почти три четверти работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит Газета.ру со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается примерно в 1000 рублей. Еще 27% в сумму от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Далее идут путешествия, кулинария, рукоделие и компьютерные игры. Больше 15 тысяч рублей в месяц на свое увлечение готовы тратить 12% респондентов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 25 копеек, курс европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: радио.
1: Ну и добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Коллеги, хотите комплимент сразу?
3: Ну давай.
1: Вы не выглядите на 25.
2: Брагин, как всегда, сомнительный. Я все комплименты сомнительные.
1: Ну почему? Ну, в смысле, вам не дашь. Вот.
3: В смысле, нам не дашь.
1: Ну хорошо, нам не дашь. И когда ко мне вот подходит молодая девушка и говорит, моя мама выросла на ваших пародиях, я просто, знаете, пребываю слегка в шоке. Четверть века в эфире, в одном составе. Это надо отметить, слушайте.
2: Что мы с удовольствием и делаем в нашем эфире. Каждый день в рубрике «Есть что вспомнить».
3: Ну и, кстати, представляем одну из наших лучших пародий за эти годы, как такую вишенку на торте.
1: Да, все будет, и вишенка на торте будет, в том числе и живой концерт. Ну, собственно, какой юбилей? Да без градусов, друзья.
3: Ой, это верно, без градусов никакой.
1: Поэтому группа «Градус» у нас с живым концертом с самыми горячими хитами. Так что, если у вас уже прохладно, отопление еще не включили, делайте приемник громче. Поднимем градус вместе с нашими гостями. Ну что?
3: Так, кто сказал «ну что»?
2: Началось.
1: Началось, верно. Шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио. Всем добрый вечер, погнали.
4: «Мурзилки Лайф».
5: Спонсор вечернего шоу «ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Коллеги, согласитесь, особенно раньше, да, мы слушали иностранные песни, которых было достаточно большом количестве, и частенько подпевали, особо не понимая смысла.
1: А то еще... сейчас?
2: Почему раньше? Я до сих пор все так.
0: Так вот, Кион Музыка и онлайн-школа иностранных языков Skyeng провели опрос и выяснили, что композиции на иностранных языках слушает почти половина россиян, хотя, на мой взгляд, гораздо больше. Но полностью понимая смысл лишь каждый десятый. При этом непонимание совершенно не является препятствием. Почти половина опрошенных сказали, что при прослушивании важнее мелодия и ритм, нежели сама суть текста. А для каждого пятого желание понимать слова песен является мотивацией учить иностранные языки. Вот, Гордеева, почему ты не понимаешь?
2: Я учу.
0: Молодец.
2: Я учу, но продолжаю не понимать.
0: Вот, лидером по количеству прослушиваний, я имею в виду зарубежных исполнителей, стала немецкая группа «Рамштайн». Поэтому все поголовно должны идти учить немецкий язык. На втором месте Линкин Парк, дальше Эминем, Металлика и неожиданно Томас Андерс.
1: You're my heart, you're my soul. Помните, как мы пели?
0: Как же, все
1: причем.
2: Я так и по-индийски вам могу.
0: И Кадиллак слово знакомое было.
2: История сельской амазонки как пример гражданской активности современников. Очень трогательная. А на самом деле история. Деревня вступилась за почтальона. Как пишет КПРУ, в селе Ивановка под Ельцом уволили последнего конного почтальона в стране.
0: Что творится-то?
2: Оксана Михняк ее зовут. А начальник липецкого филиала Почты России объяснил решение просто. Экономия. Сельские почтальоны за полставки получают по 7 тысяч рублей в месяц.
1: Да.
2: На каждого сотрудника в год около 80 тысяч уходит.
1: Даже сено не купишь.
2: Но для местных бабушек Оксана не просто почтальон. Она ее конит, и связь с большой землей, ведь асфальтированных дорог там нет. И теперь на защиту почтальона на коне поднялась вся округа и район, и полетели письма в Москву, и мы присоединяемся. Руки прочь от Оксаны и от ее коня.
0: Это верно.
1: Коллеги, пользуясь случаем, поздравляю вас с Днем Кофе. По-моему, мы являемся ярыми поклонниками этого напитка.
2: Только что попила.
1: Россия оказалась на 10-м месте в мире по потреблению кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации кофе. За указанный период мировое потребление кофе составило 180 миллионов мешков. По 60
0: нормально,
1: килограммов
0: так.
1: В одном мешке, ну вот посчитайте. Больше всего кофе потребили в США и Бразилии. Далее следуют Германия, Япония, Индонезия, Италия и Франция. В десятку также вошли Китай, Вьетнам, ну и Россия. По сравнению с предыдущим кофейным годом, мировое потребление снизилось на 2 миллиона мешков. У нас в стране потребление этого напитка неуклонно растет. Давайте посвятим этому сегодняшний наш лайв-чат. Ну что, по кофейку?
2: По кофейку.
0: Да.
2: Так, за что вы? Нет, не так. Любите ли вы кофе так, как любим его мы? Как часто пьете? Есть ли какой-то особый любимый сорт или особый рецепт? Вот я точно знаю, что
1: может,
2: есть гурманы.
1: Может, какой-нибудь ритуал
2: специальный? Да, рассказывать нам будет очень интересно.
0: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И официальная кофейная страничка в ВК.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Опыт против молодости. Заслуженные против тех, кто только-только о себе заявили. Песни, проверенные временем, против новомодных треков. На телеканале Муз-ТВ продолжается 5-й юбилейный сезон шоу «Битва поколений». Мы с большим интересом следим за событиями на этом проекте. И у нас в студии сейчас появилась гостья, которая принимает непосредственное участие в этом увлекательном музыкальном состязании. Молодая, талантливая, стильная певица Ева Власова!
1: Привет!
0: Ева, привет! Привет, привет, привет. И прежде чем начнем разговор, отметим партнер проекта ООО «Муз-ТВ» – операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+. Ева, ну что можно сказать? Мы стали часто встречаться, это
2: да,
0: здорово.
2: Я уже как к себе домой, к вам. Класс. Спасибо за молодую, хочется отметить. Спасибо за молодую.
1: Это не кокетство.
2: Нет, вы просто говорите про молодость и опыт, и я понимаю, что я уже ворвалась, так скажем, в шоу-бизнес, уже будучи в таком,
0: зрелой артисткой,
2: в таком возрасте, да, уже не, вроде в молодежь меня уже не отправить, но еще и поэтому я где-то так посередине.
0: Ничего, молодежь у нас все старше и старше с каждым годом.
2: Да, да, да, это правда.
0: Давай сначала подарим нашим слушателям песню, а потом, как говорится, будем говорить про битву.
2: Да, погнали.

0: Будет петь.
1: Ева Власова!
2: Спасибо!
1: Супер! Ева, ну, рассказывай, где ты на этой битве поколения? По какую сторону баррикад? В качестве кого ты
3: На этом новом вызове?
2: Это новый опыт. И, честно говоря, он мне и нравится, и не нравится одновременно. Потому что, когда ты сидишь в кресле оценивающего, тебе нужно принимать решения, тебе нужно выбирать.
1: То есть ты в жюри?
2: Да. Я в жюри.
1: Доросла.
2: Да. И для меня это новый опыт, который я пока не понимаю, как его воспринимать, потому что нужно делать выбор. А мне всегда его делать очень тяжело. Особенно, когда на сцене по обе стороны потрясающие артисты, а тебе нужно сказать, что тебе больше понравилось, а тебе нравится все. Ага. И в этот момент, да, я тоже не понимаю, знаете, как на разных конкурсах бывает, ну, вы очень хорошо спели, но, к сожалению, нет. И ты думаешь, ну почему, ну что? Не можешь найти причину. И вот, и теперь я в роли того человека, кто должен сделать какой-то выбор. Это тяжело.
1: Но ты, главное, научилась делать дуть щеки? Ты же жюри все-таки.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, есть выражение.
2: Важный вид?
1: Щеки, да.
2: Нет. Я, кстати, ну, я посмотрю, конечно, я еще не вышли выпуски с моим участием, я посмотрю.
3: Как я там, да?
2: Я сейчас лучше заранее не буду говорить, дую я щеки или нет. Но мне кажется, что я транслирую очень такую скромную позицию, что, ребята, я вообще сюда не оценивать пришла, меня заставляют делать этот выбор, поэтому простите, но...
4: Но ты же можешь поставить ничью, нет? Или обязательно нужно кого-то выделить?
2: А нет, там же обязательно ты должен выбрать только одного, в том-то и дело. Да.
1: Но если... ты добрый полицейский.
2: Ну, а с другой стороны, будет неинтересно, это же все-таки битва.
3: Конечно.
1: Естественно.
2: Вот, кто-то должен выиграть, поэтому... Хотя, вспомним мой выпуск, где я в битве была, ну, если это можно назвать битвой, конечно, мы с Аленой Свиридовой просто такой любовью был наполнен этот эфир, и мы, и у меня стоит этот микрофончик, и у нее, потому что у нас получилась ничья.
3: Вот.
2: Но это такое редкое событие, интересно, в этом сезоне будет ли такое событие, повторится ли хотя бы.
4: Ну а скажи, вот ты как музыкант, как исполнитель, что ты получаешь от этого шоу в профессиональном плане? Неважно, где ты, в числе судей или в числе исполнителей, какие-то новые ходы, новые оригинальные идеи. Что ты можешь оттуда почерпнуть?
2: Ну, наверное, самое главное, что у песни нет времени, у песни нет жанра, да? То есть, когда ты понимаешь, что вот только так должна звучать песня, а потом бац, ты ее слушаешь, и ты не зацикливаешься на чем-то одном. Ты постоянно ищешь что-то новое, потому что понимаешь, что одна и та же песня может прозвучать по-разному. Ну и, конечно, экспериментировать, не бояться быть собой. И еще очень важно вкладывать эмоцию, какую эмоцию ты вкладываешь в исполнение, потому что порой бывает очень хитовая песня, очень хитовая, ее все любят, но артист ее исполняет,
1: и она не звучит.
2: И ничего не происходит. Mm-hmm. И ты понимаешь, что дело не в песне, дело в энергии артиста, либо она есть, ну, либо ее недостаточно, во всяком случае, в рамках этого шоу.
3: Давай немного отвлечемся от шоу. У тебя сейчас грандиозные события в твоей собственной карьере. Во-первых, тур по России. Первый, по-моему, такой прям продолжительный. Ты понятно, что у тебя гастролей всегда было очень много, но мне кажется, вот такой тур сейчас...
2: Вообще нет. Нет, вообще уже... нет. Я уже пару лет так езжу.
3: Не возвращаюсь домой.
2: Не возвращаюсь домой. У меня коты прибавляются далеко в доме. Я все езжу и езжу.
1: Они размножаются без тебя, что ли?
2: Нет. Я сделала все, чтобы этого не случилось.
1: Еще один кот.
2: Все, теперь уже не размножается. Значит, я ездила. Но сейчас новые города открываются. Сейчас открываются более... крупные площадки. Если раньше я ездила, это были какие-то маленькие клубы, мы встречались, то сейчас мы понимаем, что уже со своим слушателем, что нам места уже маловато. Вот, так что мы расширяемся. Уже во Владивостоке, вот у меня через 2 месяца концерта, уже все билеты проданы. Поэтому
1: супер.
2: Уже мне пишут: так, Ева, уже нам и эта площадка маловато. Так что с каждым годом, да, растем. Сейчас около 20 городов открыто, и ближайшую неделю, вот, наверное, к концу недели еще откроется... Ну, где-то городов 15, если меня не изменяет память.
4: Просто.
2: Да, и, конечно, главные события.
3: Два больших
2: сольных концерта. 27 февраля Москва, Life Arena. 27 марта, прямо перед моим днем рождения, Ледовый дворец, Санкт-Петербург. Это будет особенная программа, большие, красивые, интересные концерты. Так что, если что, вдруг хотели увидеться, приходите.
1: Правильно. Так, если кто-то пропустил начало, друзья мои, у нас Ева Власова в гостях. И сейчас еще одна песня точно по расписанию. Давай.
3: Yeah.
1: Вчера.

0: Потрясающе. Вот яркий пример того, как песня обрела второе дыхание. Друзья, участница шоу «Битва поколений» Ева Власова, партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам, 17.00, категория 16+. Ева, спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Счастливо. Спасибо, друзья.
3: Вечернее шоу «Мурзилки». Захар. 20.

0: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене – куртки от 2999 рублей.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
22: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
23: Мир. Каждый день в твоих руках.
24: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
25: Авторадио.

0: поразительная особенность вот этого напитка. Просто говоришь даже про кофе, а уже кажется, что ощущаешь его аромат. Вот просто настолько же любишь.
1: Потому что сейчас нас, ну, можно сказать, подсадили на это. Из метро выходишь, уже аромат кофе. Уже тут тебе сразу же предлагают.
2: Мало того, даже входишь в метро и тоже аромат. Да.
0: Обратили внимание, как в любом районе, как часто и ну, практически на каждом шагу строятся кофейни. И они, что характерно, практически не закрываются, в отличие там, от каких-то иных торговых
2: точек. От других, да.
0: Да. Так, любите ли вы кофе так, как любим мы, как часто пьете, если особый любимый сорт, рецепт и ритуал? Читаем.
1: Ох, была у меня такая фишечка, говорит Аня из Санкт-Петербурга. Приезжала в новую страну, в новое место, узнаю обязательно, какой тут попробовать кофе. Чтобы местные приготовили и составляю потом, ну, соответственно, впечатление. И вот, приехала в Италию, захожу в ресторан, пока выбираем еду, решил заказать кофе. Вальяжно откинулась в кресле и говорю: «Кафе итальяно, грации». Официант, еле сдерживая смех, наклонился ко мне поближе и говорит: «Мадам, это просто эспрессо». Я, конечно, покраснела.
0: Понтануться не получилось.
1: Говорю: «Капучино, пожалуйста». Официант улыбнулся, сказал сию минуту и удалился. Кофе был божественный, кстати, хотя люблю то черный. Я-то люблю черный кофе теперь, но тем не менее, вот тот эспрессо оказался замечательным.
0: Так, дальше Павел из Тулы. Всем добрый вечер. Недавно полюбил Bumble кофе с добавлением апельсинового фреш. Я, кстати, один раз пробовал, благодаря детям заставили. Это я от себя добавил. Так, а Павел продолжает. Очень бодрит, но мой неповторимый фаворит — кофе с изюминкой или с секретным ингредиентом. Главное, если на работе налить в чашечку и положить ложку, чтобы никто не догадался, почему ты такой спокойный.
2: Я вопрос, даже догадываюсь, что за секретный ингредиент.
1: Это недалеко не изюминка.
2: Да-да-да, Павел, я вас понимаю. Далее, сообщение вкусное. У вас сегодня тема, однако. Я попробовала раф, причем почти все вариации макиато. Одно время любила кофе с разными специями. А вообще лучше всего это классический итальянский эспрессо, ну или кофе на песке. Просто так или даже с сахаром. Эх! Без подписи. А, Настя из Москвы, прости.
1: А я вот из Египта привезла кардамон в зернах. Это Оля поделилась. Там кофе варят с кардамоном. На любителя, но мне очень нравится. Не знаю, может, и у нас продается где-то. Кардамон-то у нас есть.
0: Как отдельные специи?
1: Ну,
0: да, конечно.
1: Конечно, почему бы нет. Только молотый в пакетиках не покупайте. Ничего общего с настоящим нет. А, вот. С утра просто напиток добра, чтобы не выйти из себя в ближайшие пробки.
2: Я не знаю, кардамон в зернах прямо у нас?
1: Ну, нет. Есть же вопрос скорее, именно. У нас скорее молотый, да,
2: вот
1: раз.
2: Я тоже подозреваю.
1: Надо попробовать поискать в зернах, чтобы продегустировать подобное.
0: 100%.
1: Есть, да?
0: Да.
1: Друзья, ну, всем хорошего кофепития. Мы продолжим эту вкусную тему.
2: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: гонки по правилам.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Пройдите тест на знание правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября.
0: И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта

0: та Радіо.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
5: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
5: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
5: Реклама.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54.
2: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
3: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость.

0: Коллеги, как вы все знаете, Лондон is the capital of Great Britain.
1: Great.
0: Вот про этот самый Лондон мы хотели бы сегодня повспоминать. С 27 июля по 12 августа 2012 года мы там жили, были и работали. Были чрезвычайно счастливы, потому что находились в эпицентре грандиозного события 30-х летних Олимпийских игр. Это одна из самых ярких страниц в истории нашего шоу. Я думаю, коллеги...
2: Согласен.
3: Да, я просто сейчас смотрю на даты. Это всего лишь навсего чуть больше двух недель.
0: Три недели.
3: У меня такое ощущение, что мы были там месяц, как минимум, а то и больше.
0: Ну, мы приехали чуть раньше. Уехали, наверное, попозже. Мы вели эфир из собственной студии, которая была развернута на территории Раша Парка в западной части знаменитого лондонского Гайд-парка, куда, кстати, мы ходили пешком на работу. Ну, не все, конечно, но любили мы тогда ходить пешочком. Наш проект назывался «Трое в Лондоне, не считая собаки».
4: «Трое в Лондоне, не считая собаки» на Авторадио.
0: А, сразу включаешься на заставку, да? Сразу как-то взбодрее ждет. Название, понятно, отсылает к известнейшей повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Но название надо было оправдывать, отвечать за слова, как говорится. Именно поэтому в лондонскую студию Авторадио к нам присоединилась реальная, настоящая, очаровательная спутница. Длинношерстная такса по кличке Монморанси.
2: Была такая, да.
0: Собака-сосиска. Как ее нашли, Брагин? Это же через твоих каких-то знакомых
3: находили. Такая история, действительно, потому что везти отсюда собаку из России было, ну, просто экономически невыгодно.
0: Документы
3: оформлять. Прививки, чипы, вот это вот все. Это очень сложная задача. И, слава богу, у моей тещи была девушка-англичанка, которая жила в России, потом уехала туда, и вот у нее...
0: Остались контакты.
3: Да, остались контакты, и мы знали, что у нее есть собака. И как раз та самая, которая нам нужна.
0: Уроженка Туманного Альбиона, реально англичанка. Чанка сопровождала нас в прогулках по Лондону, осваивала территорию русского дома, была там как своя, но вы помните, она приходила каждый день на работу.
3: Очаровывала всех гостей
0: вообще
3: сразу.
0: Вообще просто подкупала сразу, даже если там в какую-то секунду там ты тоже был пока в замешательстве, с чего начать разговор.
2: Всегда показываешь Монморанси и все.
0: Да, Моня, Маня, Маруся, Монморуська, как уже только мы ее называли, она отзывалась на все клички. В течение трех олимпийских недель в гости к нам приходило огромное количество гостей.
2: Да приходили все.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр спорта тогда Виталий Мутко, глава Олимпийского комитета России тогда

0: Александр Жуков, посол России и Великобритании Александр Яковенко, футболист Алексей Смертин, ну, естественно, другие спортсмены, само собой, много артистов. Вот очень запомнился момент, когда к нам так по-свойски пришла солистка группы Бонни М, Лиз Митчелл. Мы, естественно, до этого с ней были очень хорошо знакомы, мы по дискотеке 80-х поболтали, конечно, спели, причем акапелла. Коллеги изобразили что-то вроде битбокса.
1: We're gonna do Daddy Cool. How about that? You gonna sing with me?
2: Okay.
1: So Thomas, you can come in. Come on, let's clap our hands. Come on, Thomas.

0: on, daddy, daddy cool.
1: Yeah, everybody.
0: Come on, daddy, daddy cool.
1: Come on, Russia. Yeah. Вот. Могли же.
2: Еще как.
1: Сейчас можем.
3: Нет, ну, Лиз Митчелл, конечно, огромное спасибо. Везде позитив, везде такая бодрость. Но все-таки самыми главными гостями в нашей лондонской студии были спортсмены, призеры Олимпиады. Первый же день Олимпийских игр произошло, помните, ребят, большое такое радостное событие. Первое золото нашей сборной. И принес его молодой дзюдоист Арсен Галстян. Золотоносный и очень скромный Арсен пришел к нам.
1: Так, господа ведущие, просьба встать и поставить торжественную музыку. У нас в лондонской студии Авторадио. В шоу «Трое в Лондоне, не считая собаки» появляется первый олимпийский чемпион российской сборной, золотой медалист Арсен Галстян. Аплодисменты!
3: Здравствуйте. Ну, конечно же, можно сразу вот от всей нашей огромной аудитории Авторадио, вообще от россиян, передать огромную благодарность за те вот эти первые, самые невероятные, самые классные эмоции, которые может испытывать российский человек в этот момент, когда Олимпийские игры только начались, а у нас уже есть золото, и оно вот добыто вот этим человеком, который появился у нас в студии. Спасибо огромное.
1: Спасибо, Арсен. Спасибо. Кстати, где медаль? Где медаль? Дай посмотреть,
4: подожди, потом возьмешь.
3: Вот, Брагин, ты потом еще и половину медалей наших гостей-чемпионов покусал.
2: А ты знаешь, золотые медали надо кусать.
1: Ты думаешь, почему у меня золотые зубы?
3: Кульминацией наших встреч с олимпийцами стали наши комические куплеты. Песни о спорте и о победах. Итак, мы в песне поздравляем Арсена Галстяна.
5: Трое в Лондоне, не считая собаки.
6: Ну, комические куплеты. Это...
5: Песни о спорте.
6: Теса.
1: Итак, тут у нас ансамбль «В кустах». Сейчас мы его попросим заиграть. Арсен, ты всю планету удиви.
7: Победил.
1: Так, сейчас все вместе.

в этот момент, помните, за стеклом нашей открытой студии собрались, казалось, все обитатели русского дома. Когда мы спели, там все аплодировали, были невозможные овации, а наш герой только застенчиво улыбался. Ну что, за время работы в студии в Лондоне побывали почти полсотни гостей, примерно треть из них олимпийские призеры, и мы обязательно продолжим вспоминать эту прекрасную повесть, которую сочинили и воплотили в жизнь сами. Трое в Лондоне, не считая собаки. Есть что вспомнить, история продолжается.

0: вспомнить. Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: А у «Кордиант» НН760-115-09.
3: Первое правило «Хавы ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавы ЛФ-7» от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавы ЛФ-7» 2026 модельного года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавы ЛФ-7» на сайте хавы.ру.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+. Семечки.

0: вкусные семечки.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 7 вечера.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин выступает на пленарной сессии Валдая. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Мир подошел к решающему поворотному моменту в своем развитии. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, масштабные изменения происходят сразу во многих сферах. От технологий энергетики до демографии, цифровизации и искусственного интеллекта. Отдельное внимание Путин уделил вопросам международной безопасности. Президент также затронул конфликт на Украине и призвал искать пути его урегулирования. Он заявил, что Россию сознательно подвели к нынешнему конфликту. Говоря о дальнейшем устройстве мира, Путин отметил, что странам разных регионов рано или поздно придется договариваться о новых принципах взаимодействия и безопасности.
6: Про выплаты.
5: В следующем году материнский капитал на первого ребенка вырастет почти на 50 тысяч рублей, до 778,5 тысяч. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на министра труда Антона Котякова. Для семей, которые раньше не получали маткапитал на первого ребенка, выплаты на второго увеличатся до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Вырастут и другие меры поддержки семей. Максимальное пособие по беременности и родам составит больше 1 миллиона 100 тысяч рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка – 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году увеличится пособие по уходу за ребенком, выплаты по больничным, прожиточный минимум, род и страховые пенсии.
6: Про туризм.
5: Спрос на глэмпинги в России за последний год вырос примерно на 10%. Глэмпинг – это формат отдыха на природе в комфортных условиях, например, в оборудованном шатре или небольшом домике. В начале осени средняя цена проживания составляет около 10,5 тысяч рублей за сутки. При этом число самих глэмпингов за год также выросло примерно на 9%. Эксперты связывают популярность такого формата с желанием отдыхать на природе, но при этом не отказываться от привычного комфорта. О том, чем еще глэмпинги привлекают российских туристов, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.
7: Глэмпинги действительно очень быстро росли как вариант размещения. За последние, там, наверное, 5 лет их количество увеличилось с 50 до 500 примерно по всей России. Но я бы сказал так, что пик, кажется, пройден, потому что, ну, наряду с плюсами, есть существенные минусы. К плюсам, часть глэмпингов располагается в уникальных природных действительно локациях, красивейшие виды. Вот, например, есть глэмпинг на вершине хребта в Красной Поляне. Там собираются любители астрономии, потому что именно в этой точке можно наблюдать за звездным небом без светового шума. Есть глэмпинги, которые, например, на плато Путорана, это особо охраняемая территория, там нельзя строить ничего капитального. Соответственно, глэмпинг позволяет вам прикоснуться к дикой природе, да, ну, в условиях какого-то бытового комфорта.
5: Чаще всего такой отдых выбирают на 1-2 дня. Среди самых популярных направлений – Подмосковье, Ленинградская область, Краснодарский край, Карелия и Нижегородская область. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 53 копейки. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
8: «Мурзилки лайф».
3: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. 25 лет вместе на Авторадио.
4: Еще раз добрый вечер, кофеманы.
9: Здравствуйте, здравствуйте, ароматные.
4: Приветик. Гордеева, сделай нам кофейку с Захаром.
0: Что вам думаете? С чем? С кардамоном, равноминдальным, что, на кокосовом. Фисташковое есть, кстати.
4: А можно обычный?
0: Нет, нельзя. Сегодня нельзя.
4: Да, сегодня мы будем разбираться действительно с тем, какой кофе бывает, потому что сегодня мы отмечаем вместе с вами Международный день кофе. Собственно, об этом говорим с нами, с вами в нашем лайв-чате.
9: Да, кстати, вы нам пишете +7 915 459 2020. Заходите в официальную страничку Авторадио в ВК, естественно, попивая кофе.
0: Нам интересны ваши фирменные рецепты, ритуалы, связанные с кофе. Ну и вообще ваше признание по поводу того, насколько вы любите кофе, сколько вы потребляете.
4: Ну и по поводу кофе будем говорить со специалистом уже в этом часе, буквально через 20 минут. Если вы что-то хотели знать о кофе, но боялись спросить, слушайте внимательно наш эфир. Но это еще не все. Настоящий заряд бодрости получим уже в следующем часе. У нас в гостях с живым концертом группа «Градусы». Отрываемся все.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках.

0: эфире.
1: Знаете что, друзья? Ведите себя прилично, Захар. Тем более в самолете. Как что? В скором времени авиакомпании смогут формировать новые черные списки пассажиров. Для попадания в такой шорт-лист нужно было постараться. А сейчас, ну, предлагают включать туда практически всех пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, за ненормативную лексику, тех, кто угрожает экипажу и агрессивно ведет себя. Вот мы поговорили с авиаэкспертом Андреем Петраковым, чтобы понять, нужен ли действительно такой список.
2: Делать некий такой, условно, федеральный, да, список и обмениваться им на законодательном уровне, запрещая кому-то летать. Вот такой практики не было, потому что она требует законодательного разрешения. Именно это и происходит. На самом деле это очень хорошее решение, потому что, как минимум, оно позволяет действительно стимулировать к поведению. И прежде всего нужно для того, чтобы обеспечить в том числе и безопасность, потому что от авиадебошира до там потенциального террориста фактически один шаг. Потому что если дебошир будет угрожать экипажу, то это прямая угроза безопасности полетов.
1: Да нет, ну кто спорит, такой список
3: это, конечно,
1: нужен. Но главное, чтобы туда всех подряд не заметали.
3: Потому что мы летаем тихо. Ну, и иногда там какие-то бывают эксцессы, но вот они же не выходят за рамки разумного.
1: Вот я хотел сказать, ну, кто из нас без греха? Мы однажды тоже, ну, засиделись, скажем так, немножко.
3: Да и не однажды.
1: Опаздывали на самолет. Ну что, после этого в черные списки вносить, что ли? Нет?

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена. 54-54-54.

0: вместе.
1: Ну что, коллеги, по кофеечку, а?
2: Да. Пора
1: как
2: уже.
1: Как считаете, за праздник-то, да? Ведь 1 октября отмечается Международный день кофе. Аналитики компании платформы OFD изучили кофейные привычки россиян. Оказалось, что половина россиян превратились в настоящих кофеманов за последние годы. Они пьют кофе несколько раз в день.
2: Да.
1: Еще было отмечено, что люди стали экономить на кофейнях. 2/3 россиян предпочитают пить кофе дома. Вот как мы это можем объяснить? Давайте поговорим. Итак, у нас в гостях Ольга Орел, кофейный эксперт, член профессиональной дегустационной комиссии «Качество кофе». Ольга, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Давайте действительно поговорим об этих исследованиях, что россияне стали настоящими кофеманами. Вы можете это подтвердить? И, собственно, как у нас появилась эта мода?
4: Действительно, подтверждаю. Кофе сейчас максимально актуален. То есть сейчас, если выйти на улицу, то каждый второй человек будет идти со стаканчиком to go. И это прям уже такая базовая история для россиян.
1: Но это в столице? Или
4: в регионах, вы знаете, тоже. возможно, чуть ниже, но в целом все так же. Угу. Потому что кофейни открываются, огромные объемы продаж идут в регионы кофе, по статистике также, да, оптовиков очень много, кофеен много, магазинов много, поэтому это классика сейчас.
2: Скажите, а что посетители кофеен заказывают чаще всего? Наверняка вы это тоже исследовали.
4: Да, безусловно, порядка 90% это молочные напитки. Капучино, флэт вайт и латте.
2: Так, но ведь настоящие гурманы не очень признают, скажем так, кофе с молоком, что вроде это... Что вроде это немножко не то.
1: Ну, это же портит вкус, да?
4: Это не портит вкус, он просто его максимально сглаживает, потому что молока условно там 140 миллилитров, а эспрессо там 30-40 грамм. Вот, поэтому действительно вкус немножечко размазывается в молоке, но в любом случае, я как кофеман со стажем, не со стажем, профессиональной работой в кофе 18
1: лет. Ну, со стажем,
4: лет,
1: да.
4: Я пью капучино по утрам, но все оценки профессиональные, вот наши дегустации проходят непосредственно на чистом кофе без молока, безусловно.
2: А вот как тогда научиться по-настоящему ценить кофе? Как вот научиться чувствовать его прелесть настоящего в чистом виде?
4: Я считаю, что по своему опыту, да, скажу, что исключительно дегустации. Вот каждый день пьете разный кофе из разных регионов, чистый, mm-hmm. допустим, да, там сегодня африканские, завтра американские сорта. Вот, и вы просто привыкаете к разнообразию, это как вот красное вино или какие-то другие напитки, которые плюс-минус одинаковые, только отличаются за счет регионов разным вкусом, там, обработкой и так далее. Вот только так.
1: Мы же понимаем, что
2: опыт.
1: Что гурманы-то ходят в спешлти кофейни, как они сейчас называются, да, и они очень популярны тоже становятся, где кофе-фильтр заваривают специально определенное зерно, да, и, соответственно, пьют его там, дегустируя как-то, да, вот не все это понимают, не все разбираются опять-таки в этом, да, вот как именно разбираться в кофе?
4: Только методом дегустации. Приходите в спешлти кофейню, единственное, что вас может ошарашить вкус того спешлти кофе, который пьют, да, это может быть специфическая обработка анаэробная, которая придает вкусу такой своеобразный аромат и вкус переспелых вишен или ягод, да, но такая специфическая, непонятная. Либо это может быть яркая кислинка, если это африканские сорта, да, им преимущественно это. И вы почувствуете, как будто вы пьете бабушкин компот, а не кофе вообще. Да, поэтому чистого вот этого понятного вкуса кофе, как а-ля там бразильские страны предоставляют, да, или то, что мы привыкли с вами из детства пить, этого...
1: А что мы привыкли пить с детства?
3: Да, есть еще один вид кофе, который может ошарашить, да, и называется он растворимый.
2: Почему он ошарашит? Его огромное количество людей в стране пьют.
3: Я же не говорю ни о чем, ошарашить эксперты. Как могут вот спешл фильтр ошарашить, так и, соответственно, гурманов может ошарашить растворимый кофе. Это действительно кофе или это так вот, что называется, фикция?
4: Нет, это действительно кофе чаще всего из тех компаний, с которыми я общалась, кто производит исключительно растворимый кофе. Это зерно просто максимально там темнее обжарен. И если это, допустим, сублимированный, это замороженный, колотый, есть такой, как порошкообразный, есть гранулированный. Это немножко другой способ обработки, подготовки настоянного напитка из вот этого темно обжаренных зерен. Это действительно кофе. Просто какой, неизвестно. Потому что вы покупаете зерновой кофе, вы видите зерно, а если вы берете растворимый, то это
3: вы
4: уже...
3: Вы видите банку.
4: Вы видите банку, ну, да. Порошок, да, и аромат не такой, как у настоящего свежеобжаренного кофе.
1: То есть непонятно, из чего он вообще сделан, честно говоря, из каких зерен?
4: Ну, сейчас модно писать уже. Я недавно была как раз в магазине сетевом и увидела, что стоят банки с кофе. Какой-то новый бренд растворимого кофе выходит на рынок, и прям написано. Содержит зерно из Бразилии, из Кении, там что-то еще. Я вообще удивилась, потому что уже даже растворимый кофе стремится к вот этому уровню.
3: К прозрачности определенной, да?
4: И прозрачности.
1: Про Кению вы сказали. Я тут удивился, то, что Африка является, оказывается, родиной кофе.
4: Значит, Африка.
1: Да, почему-то думал, что на другом континенте родился этот напиток. А вот что про Африку можете сказать? То есть Африка является одним из основных поставщиков, я так понимаю.
4: Ну, одним из основных, одним из самых популярных. В Эфиопии в середине 6 века был найден вообще кофе. Угу. По легенде найден был козами, потому что никого не осталось в живых с тех времен. Поэтому мы прислушиваемся к легендам. Вот, в Эфиопии найден, в Йемене культивирован. И на сегодняшний день Африка действительно из нескольких регионов, таких как Бурунди, Руанда, Кения, Эфиопия, да, из Уганды, это одни из основных поставщиков регионов из Африки.
1: Угу. Ну вот вы сказали, что отличия есть все-таки, да, вот отличие африканского кофе от латиноамериканского, от бразильского, того же самого, насколько оно большое и сильное?
4: Ну, для меня, как для кофейного специалиста, достаточно явная разница, но даже для обывателей будет ясно, потому что африканские сорта, для них специфично яркая такая цитрусовая кислинка с цветочными нотками. Вот этот как раз бабушкин компот,
1: да,
4: который можно описать. Да, вот свойствен больше африканским сортам. А Бразилия, Колумбия, там, Карибский бассейн, им больше свойствен такой баланс, ореховость, карамельность, то есть такой ржаной хлеб.
1: Кому что нравится.
2: Слушайте, но ведь и зерно это не самое главное. Главное обжарка, или я рассуждаю как дилетант?
4: Вы знаете, действительно, обжарка влияет практически, ну, я бы, по моему мнению, на 80% на вкус кофе. Потому что можно дать стейк мяса трем разным поварам, и они его по-разному приготовят. Где-то будет прям очень классный кусок мяса, а где-то прям подошва. То же самое с зерном. Как обжарят?
2: А обжаривают у нас в стране? Ну, или по-разному бывает?
4: И в России. У нас очень много сейчас обжарщиков. Угу. Да, вот и я в том числе
2: являюсь обжарщиком. В чем состоит искусство обжарщика?
4: Искусство, вы знаете, это подготовка вот этого зеленого кофе. Если вы знаете, кофе вообще зеленый поставляется.
3: Да, зерно.
4: Да, потом в процессе обжарки карамелизуются сахара, и происходят процессы разные, вот, и зерно становится коричневым. Вот, измерить влажность зеленого кофе, его размер, его плотность, то есть все это влияет на тот профиль, который создается непосредственно для вот этого определенного мешка, там, зерна и региона кофейного.
1: То есть и вы таким образом, как специалист, определяете, сколько нужно обжаривать, да, по времени, да, как это должно происходить и так далее. Ну, мы не разбираемся, честно говоря, да, из-за этого получается уже идеальный вкус. Понятно, будем выбирать.
3: Ну, а вы можете рассказать свой рецепт идеального кофе? Вот как заваривать?
4: Как дома или как на работе?
2: Дома.
3: Давайте дома, конечно.
1: Но мы не говорим про капучино, мы говорим про натуральный кофе.
4: Да, я, во-первых, фанат действительно африканских регионов. Вот так совпало с сегодняшней нашей встречей. Я обожаю Кению, обожаю Эфиопию, потому что у них очень присущи такие цветочные нотки, которые просто непередаваемы. Я Эфиопию знаю из тысячи. Да, из тысячи образцов кофе я узнаю по вкусу Кению, по вяленым томатом есть специфичен привкус, а Эфиопию по вот этому цветочности и апельсиновым вот этим ноткам. Как я завариваю дома? Я каждое
3: утро... Вот машина или все?
4: Нет, я так. Каждое утро беру горсточку зерен, примерно 7 грамм на 100 миллилитров воды, засыпаю вручную кофемолочку, и вот для меня вот этот ритуал утренний, я намалываю и завариваю в чашке. Либо у меня есть воронка, она называется пуровер. Я ставлю на нее фильтр, насыпаю кофе, заливаю и завариваю таким методом. Потому что в эспрессо-кофемашине, к которой мы с вами привыкли, вот, да, эспрессо-американо-капучино, там под давлением готовится напиток, и, соответственно, кофе получается таким плотным, насыщенным, густым. А когда вы завариваете фильтр кофеварки в чашке, либо вот в пуровере, альтернативном методе заваривания, вы получаете такой многогранный, такой сочный, но более водянистый напиток. Он другой, это как бы ближе к фильтр кофе, но вот он очень здорово раскрывает именно тот регион, который вы сегодня завариваете дома.
1: От чашки зависит?
3: От размера ты имеешь в виду?
1: Не, именно от...
3: От формы?
1: От формы, от того, с чего она сделана, да.
4: Да, я люблю кофе пить в керамике, поэтому вот стаканчики, которые сейчас предлагают в заведениях, они очень сильно искажают вкус кофе и запах, да, все-таки от теплого картона, и не только картона, который в составе.
2: Пластик, например, тоже.
4: Да, да, вот, он искажает. А в чашке, в керамике очень здорово раскрывается вкус, особенно если она прогрета. Я чаще всего чашку прогреваю либо горячей водой, либо где-то вот над паром держу, чтобы она стала теплая. И зерно вообще потрясающе раскрывается, поэтому я советую, безусловно, в керамике, я советую тестировать разные регионы и находить свой.
1: Век живи, век учись.
3: Не говори.
2: Вот. Век пробуй.
1: Да, век пробуй. Всех с днем кофе. И поздравляем нашу гостью, кофейного эксперта, член профессиональной дегустационной комиссии качества кофе, Ольгу Орел. Спасибо, Ольга.
3: Спасибо, с праздником.
4: Спасибо большое. Спасибо большое и вас.
0: Вечернее шоу. Мурзилки.

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг, 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
13: Ура! Новая машина!
14: А чем он так хорош?
12: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
12: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
11: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Авторадио.

0: докладываем о том, как развиваются события у нас в нашем кофейном лайв-чате. После предыдущей серии, значит, Захар нашел кардамон в интернете.
1: Да, он причем очень много на любом маркетплейсе, да, есть они, в невероятных количествах.
0: Если он продается в невероятных количествах, это просто одна из наших слушательниц порекомендовала, что в Египте кофе, она пробовала
2: кофе с кардамоном.
0: Да, кофе с кардамоном. Мы продолжаем говорить про вашу кофеманию, про ваши любимые кофе, ваши любимые рецепты.
2: Ребят, понимаю, что еще рано, но открыл для себя кофе со сливками, корицей и маршмеллоу. В смысле, в каком смысле рано? В одной кофейне еще попробовал с пряной тыквой. Теперь вот готовлю такой дома. Самый осенний напиток.
1: Вероятно, вообще столько открытий.
2: По поводу маршмеллоу и корицы?
1: Не, маршмеллоу вот по поводу тыквы.
2: А, по пряной тыкве, да. Это, честно говоря, действительно открытие.
0: Я думаю, сейчас тыква есть, может быть, попробовать.
1: Ладно. Сделай из нее пряную.
0: Да. Олег из Твери пишет. Растворимые. Вот растворимые со сливками сухими. Не кидайте в меня палками. Но люблю я именно такой кофе. Пусть это пыль с бразильских дорог, но мне нравится именно так. Так я кайфую.
2: Олег, мне кажется, это даже не с бразильских дорог пыль, а гораздо более близких нам дорог.
1: Хорошо.
2: Такая пыль.
0: А потом, слушай, снобы. Вы несчастные снобы.
2: Да почему снобы?
1: Не обобщай.
2: Я тебя умоляю, когда я сажусь в поезд, я совершенно спокойно покупаю вот этот пакетик
0: три в одном.
2: И прекрасно идет, слушай. Правда, кофе это не имеет отношения.
1: Так, Даша пишет. Не представляю свою жизнь без чашки кофе утром. Во-первых, гейзерная кофеварка. Немножко корицы в помол. Отдельно взбивается молоко и туда маленький кусочек сливочного масла и щепотка соли. Зато как мне вкусно.
2: Ну да, есть же такие люди, которые предпочитают именно чуть-чуть соли добавить, лимон, чуть-чуть
0: еще
2: сахара.
0: Лимончик,
2: да, для того, чтобы было полный, так сказать, айс. И никогда не был кофеманом, всегда чай, причем черный с большим количеством сахара. К чему это привело? Дочь гостила и оставила свою упаковку кофе. Я подумал, ну, попробую. Вот и все. Добрый вечер, кофеманы. Уже 3 года в ваших рядах. Ну, вероятно, дочь действительно оставила хороший
1: кофе.
2: Как
1: да.
2: Моя дочь тоже привозит теперь всяческие напитки такие диковинные. Это далеко
0: тоже
2: от того.
0: Тоже это кофе не имеет отношения.
2: Нет, это кофе имеет отношение, но это просто не тот кофе, к которому мы привыкли здесь. Да? Ну, у нас же тоже определенные сорта продаются, определенная обжарка, ну, если покупать в магазинах.
1: Но дело в том, что дочь привозит только тебе, а мы говорим про остальную массу россиян.
2: Да. Ну, еще одно.
0: Ну, давайте, Марина из Санкт-Петербурга написала: вмешаюсь, но я не кофеман и не любитель чаю. Какао могу выпить иногда. Тут логично вопрос, а что же я тогда пью? Да, спрашиваем у вас, Марина. А она отвечает: воду и лимонад самодельный. Никогда не понимала любителей кофе и чая. А они не понимают меня. Так и живем.
2: Ну ж, как на Западе не понимают, что детям можно давать чай. Там до какого-то определенного возраста они считают, что это вредно для детей.
0: А мы, наоборот, кофе детям не даем.
2: Да, у нас с детства чай пьют дети.
1: Офтальмологи рекомендуют при проблеме со зрением для усиления глазного давления немножко кофе можно. Детям маленьким.
2: Друзья мои, ну, в общем, поздравляем вас с Международным днем кофе. Предлагаю по этому поводу, несмотря на то, что уже достаточно, так сказать, поздний час, и многие перед сном не пьют, выпить хорошего кофейку и получить от этого удовольствие. Всех с праздником!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Я отдыхать хочу, на Гранте сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой, только в Мартен.
1: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда. Окружное шоссе 53.

0: Все ближе дата нашего юбилея, все активнее идет подготовка к нему. Но, как известно, большие юбилеи одним днем не обходятся.
1: А это...
0: Да, поэтому мы, кажется, начали за несколько месяцев.
2: Да, как все нормальные люди.
0: Вспоминаем самые яркие страницы нашего шоу, представляем вам лучшие пародии, исполненные нами в эфире.
1: Вдруг вы отвлеклись за последние 25 лет и не услышали какой-нибудь из наших 11 тысяч пародий.
0: Да, и нам было бы обидно. Поэтому кое-что из лучшего, как нам кажется, можно и повторить. Тем более, что большинство пародий от Мурзилок не потеряли своей актуальности, вот как сегодняшняя, к примеру.
2: Слушай, а на какую новость она была написана?
0: В 2005 году, коллеги, на дорогах зафиксирован революционный момент, я считаю. Количество женщин-водителей, ну, правда, это в США было, превысило число мужчин за рулем. Поаплодируем дамам, да, у нас в стране. Тогда женщин было лишь 20%, у мужчин, ясно дело...
1: В смысле, женщин-автоледи?
0: Да, автоледи, конечно же, на тот момент. У мужчин, ясно дело, шок, вспоминаем все эти мемы, там, обезьяна с гранатой, помните?
1: О, уже можно, обидно же все это уже до сих пор.
0: Обидно, понимаю. Ну, хорошо, давай послушаем фрагмент реальной ситуации.
3: Сейчас Викуся будет ехать на новой машине. Так, Викуся, ты знаешь, что делать, да? Так, теперь выжимаем сцепление.
4: Какое? По-русски?
3: С левой стороны педаль, видишь?
4: Это?
3: Теперь отпускай потихонечку, потихонечку ногу.
4: Какую?
3: Левую. Газу можешь не давать.
4: Газу
3: много не давай, а то на первой не надо. Брось ногу, газ отпусти.
4: А газ это чтоб педаль?
3: Посередине тормоз, притормаживай.
5: Тормози, твою! Сура! Тормози!
0: Было бы, да, не так смешно, насколько обидно действительно за то, что происходит иногда. И посочувствовать в этом плане, конечно, инструкторам по вождению, которые обучают дам. С каждым годом количество каблучков, давящих на педаль, неуклонно растет. Вот еще 10 лет назад доля женщин за рулем составляла лишь 25%, но за последние годы этот показатель вырос аж до 40%. В общем, потоки на дороге визуальные наблюдения иногда фиксируют меньшую долю женщин, около 20%, так как мужчины просто в среднем проводят за рулем больше времени и чаще пользуются автомобилем ежедневно. Мне кажется, в Москве, кстати, уже с этим можно и
2: согласен,
0: поспорить. Да, женщин стало больше. Поэтому прямо сейчас разрешите вам представить мужские страдания под названием «Сдай вождение Вика». Той самой Вики, которую мы только что слышали в треке, посвящается. Итак, «Мурзилки», 2005 год.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
0: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Дискалферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
3: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин выступил с речью на Валдае. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно уничтожить все живое, и призвал вновь обсудить правила вооруженного противостояния. Он подчеркнул важность профессионализма в военной сфере, который, по его словам, неразрывно связан с соблюдением гуманитарных норм. Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались принципами, запрещающими атаки на объекты, не связанные с военной инфраструктурой противника. Во время своего выступления президент высказал опасение, что сохраняющееся в арсеналах государств страшное оружие в какой-то момент может быть применено. Он обратился к известному выражению о ружье на сцене, которое рано или поздно может выстрелить, и подчеркнул необходимость не допустить этого.
3: Про недвижимость.
2: В сентябре на рынке жилья зафиксирован заметный рост интереса к ипотечным сделкам. По мнению экспертов, такому росту способствовали анонсированные с 1 октября новые условия по семейной ипотеке. По данным аналитиков, в предпоследнюю неделю месяца число ипотечных сделок увеличилось на 30%, а количество просмотров в 1,5 раза в последнюю неделю сентября. Согласно объявлению Минфина, от 24 сентября размер процентной ставки по льготной ипотеке теперь будет зависеть от числа детей в семье и региона проживания. Например, для семьи с одним ребенком в московском регионе теперь ставка вырастет с 6 до 12%, а с каждым следующим ребенком будет снижаться на 2 процентных пункта до уровня 4% для семей с 5 и более детьми. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов в беседе с Авторадио рассказал, как теперь можно получить 6% по семейной ипотеке.
4: Первое. Прежние условия сохранить сейчас невозможно, потому что с 1 октября уже новые условия работы по семейной ипотеке вошли в действие, уже все. 6% да, есть и действует. 6% на покупку и строительство ИЖС. Это дома. Но это только от застройщика. Второе, можно снизить процентную ставку за счет увеличения первоначального взноса. Если у нас первоначальный взнос будет более 50%, то процентную ставку можно снизить до 6% годовых. Плюс у нас еще и вступила дифференцированная процентная ставка. И за счет количества детей также процентная ставка может быть в районе 6% и ниже.
2: Кроме того, текущая ставка 6% сохраняется для строительства частных домов или покупки земли под застройку, независимо от количества детей региона. Однако рост цен на жилье может ограничить спрос даже при сохранении привлекательных условий кредитования.
3: Про Москву.
2: В Москве открылась первая в России платформа международного сообщения «Москва-Минск» в составе городского вокзала «Москва-Сити». Как отметил мэр Сергей Собянин, теперь это крупнейший транспортный узел страны. Тут сходятся метро, МЦК, МЦД, междугородние и международные маршруты. Пересадка между разными видами транспорта занимает всего до 4 минут и проходит без выхода на улицу. Вокзал сделали удобным для всех. Есть лифты, эскалаторы, навесы от дождя и солнца, сообщил Сергей Собянин.
0: На Авторадио.
5: Все абсолютно, естественно, ждем мы, ждете вы, и ждут самые главные музыканты. Группа «Градусы» у нас в гостях.
6: Небольшая аудитория, но которая знает проверенные лалашки наши. Ла-ла-ла-ла. Но это фальсификация.

0: Не слышно? Давайте, давайте, студия.
1: Я любимая.
0: Все, все, все, потихонечку.
1: Любимая. Ага.
0: Еще разок. Враг. Уже лучше. Нелюбимая.
1: Хорошо.
0: Прости меня. Любимая.

0: бойся меня, друг мой, не отрекайся
1: от меня,
0: нелюбимая, ага, любимая,
1: любимая.

0: О, спасибо.
1: Спасибо.
2: Слушайте, а режиссер-то помолодел? А,
3: он,
2: как
3: да,
2: он других...
3: немножко изменился.
2: Изменился. Ну, вот нам все со старым приходили.
3: Он стал взрослее. Нет, он стал взрослее немножко.
0: Их можно понять. Пока мы делали вот это... Ромка поужинать успел. Парни, давайте все-таки начнем с анонса. Вы даете последний в этом году концерт в конце ноября, 26 числа, в Екатеринбурге. А затем, согласно афише, вернетесь уже в марте 27-го. И там будут концерты в Питере и в Москве.
2: Прекрасно.
3: Приезжайте
2: прекрасно.
3: Заранее, чтобы не было никаких там катаклизмов, чтобы нам не пришлось задерживать надолго.
0: Потому что, ради
3: знаете,
0: вас!
3: Знаете, как концерты бывают? Ну подождите, там не

0: пришли еще 300-500 человек.
1: Поэтому... А винят артистов потом. Артисты да, а потом нам говорят, да. Фу, как неприлично вот это вот.
0: Поэтому,
1: все,
0: друзья, мы ждем всегда, как бы, чтобы основная часть зашла.
1: Слушайте, в интернете можно найти невероятное количество каверов на ваши песни, ну, с учетом, конечно, их невероятной популярности. Вас это радует, вас это очень радует. Может быть, вы к этому относитесь скептически или вообще не обращаете внимания на это?
0: Ну, как может не радовать, когда твои песни, ну, люди поют? Это офигенно.
2: Ну, подожди. Но... Ведь бывают действительно хорошие каверы, а бывают так, что
0: но
2: вам самим...
0: Ну, какие? Имеете в виду... Официальных коверов-то нету, мы никому, нет, мы никому не разрешаем.
1: А, так значит, на вопрос, понятно. Как вы к этому относитесь, но... нужно говорить скептически, если честно.
0: Просто люди исполняют, то
2: мы... Я сегодня, когда готовились мы к этому интервью, зашел в интернет, там невероятное действительно количество.
1: И народ... все нелегальные.
2: Все нелегальные, понятно, и не все хорошие.
3: Людям не запретишь петь, ну что делать?
2: Ну так да, вот в итоге, вы как к этому относитесь? Абсолютно спокойно?
0: Нет, то, что люди поют абсолютно спокойно, выкладывают свои песни, ну...
2: Почему? Не свои,
3: нет,
2: а
3: переплюнут,
2: ваши.
3: Переплюнут, пускай выпускают.
0: Свое творчество.
1: Так, ну а в этом отношении, как вы, например, относитесь к идее...
0: Кстати, периодически попадаются прям золотые исполнения. Я несколько раз слушал, прям гениально.
1: А писал что-нибудь авторам, что он там?
0: Писал, да, я восхищался.
1: Они, наверное, там счастливы были, когда что...
2: А они, прости, предварительно, они как-то с вами согласовывают, вот мы хотим выпустить кавер на вашу...
0: Нет, не выпускают, ну просто люди выкладывают, не знаю...
1: Все, в наши времена, все когда свои, мы все да. в информационном Ты пространстве. Бьешь? Да, тут вообще сразу как бы такая, само собой, напрашивается идея трибьюти. При такой популярности, при том, что песни классные, песни проверенные годами и уже различными каверами неофициальными.
0: Мы про... об этом думаем.
1: Так, вы сейчас
2: когда?
1: Прямо думаете, поделитесь
2: так,
1: мыслями.
2: Так.
0: Ну, мы пока думаем.
1: А, все, да, мы забыли, это же градусы.
3: Вы на самом деле навели на мысль.
1: Ага, лет через 5 продолжим эту тему, я так предполагаю.
0: У нас скоро будет 20-летие.
1: Подожди, мы же его отмечали.
2: Подожди, мы отмечали 15-летие, долго, года 4. Нет, 3, 3, 3.
1: Тогда 20-летие уже завтра, да?
0: Ну, через скоро.
2: Через 2 года.
0: Да.
2: Хорошо, друзья, давай сделаем пока небольшую паузу. У нас группа «Градусы» здесь в гостях, а потом продолжим, что называется «Антракт».
4: Вечернее шоу
5: «Мурзилкин лайф».
4: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
6: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
4: Реклама спонсора.
5: Ваш коллега.

0: в эфире.
1: Группа «Градусы» у нас здесь в гостях. Еще раз бурные продолжительные аплодисменты. Это действительно так. Перейдем к саундтреку из сериала «Универ». Поскольку вы, сколько мы знакомы, вы вообще не паритесь. Как вы научились это делать?
2: Это внешняя,
3: научились скрывать.
2: Внешняя, это оболочка.
1: Хорошо, тогда, ну, да, какая-то поехали. Лекция для всех.
2: Обвалим, да, сразу все. Все, вывалим на вас сразу все.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы». И в конце февраля вышел у вас новый трек под названием «Будем жить». Достаточно мотивирующая композиция. Но хочется спросить у вас о той самой копейке, которая фигурирует как одна из героинь этой песни «Жигули 2101». Скажи, пожалуйста, это что-то личное?
0: Это личная, да.
2: Это личная машина.
0: Это первая моя машина. Это мой первый автомобиль.
2: Реально?
0: Когда, да. Копейка, зеленая копейка у меня была в Ставрополе, когда мне было, сколько там, 18 лет.
1: Она же, кстати, ну, не она же, а такая же и в видео.
0: Ну, да, в рилсе практически.
1: В рилсе. А скажи, пожалуйста, все-таки, да, вот эта вот беззаботность, когда тебе 18 лет, у тебя первая машина, что круче, беззаботность в копейке или нынешняя серьезность?
0: Я думал, как ты скажешь, как
1: в серьезном автомобиле.
0: Лучше плакать в лимузине или смеяться в копейке.
1: Ну, да, все-таки.
0: Ну, было круто, слушай. Было офигенно. Было офигенно там, но и когда ты добиваешься чего-то, тоже приятно это осознавать. Надо же расти к чему-то, идти. Там было хорошо, здесь сейчас мне нравится.
2: Но копейку сохранил?
0: Да нет, конечно. Я не знаю, где она. Она тогда была моя ровесница, ей было 18 лет. Представляешь, что сейчас с ней столько не живу.
1: Но это лишнее подтверждение тому, что будем жить. Поехали. Поехали.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы», но мы не останавливаем наш живой концерт. Ром, пора продолжать.
2: Поехали, поехали. Мы прям без остановки. Следующая тоже одна из последних, называется песня «Смотри». Без разговоров.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ. 16+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
15: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
16: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
4: По синему морю, зеленой земле.
3: Видели?
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы в кино с 1 октября. 6+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: в эфире.
1: А, друзья, группа «Градус» у нас здесь по-прежнему с живым концертом.
2: Ну и продолжим.
3: Продолжим, да. Вопросов не будет?
1: Нет. У нас точно нет.
4: Будут, потом.
3: Следующая песня называется «Еще выше».

0: Как-то так.
1: Группа «Градусы». Спасибо. Живой концерт продолжается.
2: Есть информация, что в этом году вы поставили какие-то повышенные планы, да, перед собой. Решили выпустить новых песен больше, чем, ну, скажем так, обычно. Это был серьезный вопрос, Ром, между прочим. Ничего смешного.
0: Он серьезный, но он такой порицательный немножко, как обычно. Не так, как обычно. Честно говоря, да. Вот какой-то пошел такой виток приятный.
2: Ну смотри, вот сейчас только две свежих песни.
0: Приятный виток, и впереди еще... Очень много. И пишется.
2: Говорят,
0: знаешь, открылся вот этот портал.
2: Ну, вы привлекаете еще? Говорят, у вас какой-то еще автор появился.
0: Нет, пока нет.
2: Пока нет.
0: Пока нет. Но есть на примете интересные ребята, которые, знаешь, которые мыслят уже немножко по-другому, как ты уже не можешь так сделать. Ввиду своего возраста, наверное, не такой свежий. Все у тебя какое-то брюзжание. Есть авторы, которые классно пишут. Может, мы посотрудничаем. Пока еще не точно.
2: Но так к вам активно обращаются.
0: Нам обращаются, да. Но мы же привередливые такие, понимаешь?
2: Это понятно.
0: Когда сам пишешь
2: это
0: тексты,
2: понятно, да.
1: Как можно кого-то пустить в такую творческую градусную лабораторию? Это будут уже, наверное, не градусы, это градусы 2.0 какие-то.
2: Ну и что?
0: Ну, мы споем, и будут градусы.
1: Ну, они себя можно все перейти. Вы же должны, я имею в виду, эти новые авторы, они, по идее, должны же мыслить с вами и смотреть в одну сторону.
2: Да почему? Может, наоборот?
1: Ну, чтобы градусы были градусы.
0: Ну, есть такие, с которыми в одном настроении примерно и смотришь, да, классно. Прям узнаешь себя, узнаешь свои какие-то тексты даже, да.
1: Я еще когда подъезжаю до копейки такой же, ой, вообще красота. Слушай, опять-таки я хочу вернуться к теме саундтрека, да, мы уже послушали песню из саундтрека, из сериала «Универ», да, который вы записали. Скажи, пожалуйста, вот это самая музыка для кино, да, мы знаем великих людей, которые действительно специализировались на такой музыке, вот... К вам сами обращаются продюсеры фильмов? Или они берут уже готовый материал, услышав вашу песню? Как это происходит вообще?
0: Бывает по-разному абсолютно. Вот, допустим, не так давно мы сделали кавер на «Я это ты» Мурата Насырова для сериала «Молодежка». К нам обратились уже с предложением именно спеть эту песню.
1: Вот. И представить свою соответствующую версию.
0: Но у них были свои там
1: запросы.
0: Запросы свои, как она должна звучать, и мы долго планировали, как это, и совместили две версии. Было две версии, одна медленная, одна быстрая. Они захотели, давайте все в кучу, короче.
2: Пожалуйста.
0: Это было страшно, да, но в конце концов вышло замечательно. Что касается для сериала «Универ», так обратились за новой песней, но у нас уже была на примете песенка, уже был готов припев, мы писали ее для себя, наверное, поэтому она такая и получилась. Когда для себя
2: вроде
0: пишешь...
2: Вроде своя, вроде
1: да, подошла. Честная.
0: Стараешься, понимаешь?
1: Продолжим живой концерт, тоже постарайтесь уж, пожалуйста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: В эфире.
1: Ну что, друзья, практически незаметно пролетел час живого концерта. Ну и чем мы будем заканчивать наш живой
2: концерт? Закончим мы, как обычно.
1: Угрозами! Угрозами!
2: Претензии и угрозы, да. Если, ну, давайте. Даже если я пить не буду.

0: Спасибо!
1: Группа «Градусы». Ну, Гордеева, согласись, все равно согласна. Осталась какая-то недосказанность, вернее, недотанцованность. Руслан Дагиев сегодня не танцевал, как обычно.
2: Ну, был более сдержан. Это тот единственный маленький минус, который ничего не испортил.
1: Следующий, абсолютно. В следующем вашем концерте требуем отдельного танцевального пара. Руслана, уж уговорите его.
3: Я надеюсь, мы в тандеме это сделаем.
1: Со мной? О! Тогда мы испортим номер точно. Спасибо огромное.
2: Спасибо, это была группа «Градусы».
1: Ну что, на сегодня, пожалуй, все.
4: Это было шоу «Мурзилки Лайв». Прощаемся ненадолго. Как всегда, встретимся в 6 вечера на волнах Авторадио.
2: Счастливо. Пока.

0: Реклама. Основано на реальных событиях.
1: Это будет автомобиль для русских дорог.
0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
2: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. В кино с 8 октября.
3: 12+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
5: «Включи авторадио».
6: «Включи авторадио».
7: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
6: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
8: «Авторадио».
9: Всегда на связи.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Литва ограничит въезд для россиян и белорусов. Правительство Литвы приняло решение ужесточить правила въезда для граждан и организаций из России и Беларуси. Теперь ограничения затронут тех, кто поддерживает действия России против Украины или связан с нарушением прав человека и репрессиями в этих странах. Новые меры в первую очередь коснутся людей, которые планируют заниматься публичной деятельностью в Литве в сфере образования, науки, культуры, спорта, искусства и развлечений. Таким лицам могут также потребовать подписать открытое заявление с осуждением политики России и поддержкой территориальной целостности Украины. Участие в публичных мероприятиях для представителей России и Беларуси возможно только в нейтральном статусе без официального представления своих государств.
0: Про пожары.
2: В подмосковном Краснозаводске на территории химического предприятия произошел пожар. По информации оперативных служб, пожар носит техногенный характер. С завода были эвакуированы 40 человек. Еще четверых продолжают искать. Точную причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы. На месте работают 5 медицинских бригад. Информацию о пострадавших уточняется. Тем временем в центре Санкт-Петербурга через дорогу от Исаакиевского собора произошел крупный пожар в особняке Миллера, который находится на пересечении Исаакиевской площади и улицы Якубовича. Это здание считается объектом культурного наследия. На месте работают 8 пожарных машин и несколько бригад скорой. Информации о пострадавших не поступало. Видео с горящим зданием сейчас распространяется в соцсетях.
0: Про правила.
2: Инспектор дорожной полиции не имеет права отстранять водителя от управления автомобилем только на основании усталости, если отсутствуют признаки опьянения. Закон допускает временное отстранение лишь в случаях подозрения на алкогольное и наркотическое опьянение, технической неисправности транспортного средства или при обнаружении отдельных административных правонарушений, заявили эксперты. Автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в беседе с Авторадио рассказал о нюансах отстранения водителя от вождения.
3: У нас есть ряд требований. Например, запрещено в болезненном состоянии управлять автомобилем. Ну, во-первых, нет критериев определить, болезненное или утомленное, каких-то объективных. Во-вторых, нет никаких санкций. То есть, по сути, отстранить от управления могут только в случае определенных статей, которые там перечислены в административном кодексе. Ну, естественно, это там подозрение на состояние опьянения, алкогольное или наркотическое. А просто вот по какой-то прихоти, что, мне кажется, ты устал, отдохни, таким образом не может у нас инспектор ДПС отстранить от управления. То есть здесь вольной трактовки быть не может.
2: В прошлом году в России произошло более 11 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 4% меньше, чем в 2024 году. А суды за первое полугодие 2025 года лишили прав около 53 тысяч автомобилистов за пьяное вождение. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 53 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

и вера, и надежда, и любовь, друзья, все присуще нам, потому что у нас хорошее настроение, мы верим, надеемся и любим. Сегодня прекрасный день, Международный день музыки. Отмечается, кстати, во всем мире под эгидой ЮНЕСКО. Вот такой-то вот праздник. Мне кажется, что среди слушателей авторадио он должен просто каждый день быть, друзья. Нам и повода не надо. У нас прекрасные музыки здесь. Ну, просто хоть отбавляй 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Дорогие друзья, прекрасного вам настроения желаю. Ну, конечно, музыки, пожалуйста, берите, делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
12: Это новый вызов.
11: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
12: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Сокулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
14: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
16: Не пропустите.
17: На НТВ.
16: Виа Суперстар.
17: Новый сезон.
15: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
18: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
15: Авторадио.

Ну, а если вы хотите интересно провести предстоящие выходные, которые уже, так сказать, маячат на горизонте, друзья, и пора строить планы, то призываю вас, конечно же, находиться рядом с прямым эфиром любимого авторадио, друзья. Дело в том, что на вашей любимой радиостанции, на главной автомобильной радиостанции нашей страны, каждый уикенд проходит суперпрограмма, заряжающая вас энергией. Называется она «Дискотека авторадио по выходным». Да, это самый яркий микс ваших любимых танцевальных песен, которые звучат нон-стопом в течение 3 часов. И в субботу, и в воскресенье. Ну а дальше вы знаете, что делать. Максимально накручиваете громкость, приглашаете друзей, или можете даже в одиночестве, это не возбраняется, подпевать и пританцовываете, друзья. Вот такая вот, знаете, стадионная просто дискотека, такой большой концерт диджейский в любом месте, например, у вас дома даже. Запоминайте. Зовут меня Олег Пивунов.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с сегодняшнего дня. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч рублей в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий и дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. А билеты, плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%.
0: Про бюджет.
2: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, расходы почти 49 триллионов. Дефицит составит около 5,5 триллионов рублей или 2% ВВП. В 2028 и 2029 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, а также оборона и безопасность. И технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов рублей. Только расходы на здравоохранение в 2027 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
0: Про президента.
2: Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Валдай заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно уничтожить все живое, и призвал вновь обсудить правила вооруженного противостояния. Он подчеркнул важность профессионализма в военной сфере, который, по его словам, неразрывно связан с соблюдением гуманитарных норм. Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались принципами, запрещающими атаки на объекты, не связанные с военной инфраструктурой противника. Во время своего выступления президент высказал опасения, что сохраняющееся в арсеналах государств страшное оружие в какой-то момент может быть применено. Он обратился к известному выражению о ружье на сцене, которое рано или поздно может выстрелить.
0: Про кредиты.
2: С 1 октября Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов граждан с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банкам разрешат выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят на выплаты по долгам больше половины своего ежемесячного дохода. Самые жесткие ограничения предусмотрены для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 80%. В Центробанке рассчитывают таким образом снизить риски повышенной закредитованности.
0: Про штрафы.
2: Некоторые штрафы за нарушение ПДД нельзя платить со скидкой 25%. Об этом напомнили в МВД. Полную сумму придется заплатить, в частности, за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования, повторный выезд на встречную полосу и повторный проезд на красный свет. Скидок также не действует при ряде повторных превышений скорости и некоторых других серьезных нарушениях. Курс доллара на завтра 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Нехватку компании легко компенсировать тем, что рядом с вами всегда, друзья, вне зависимости от обстоятельств, погоды или еще чего-то, любимое авторадио всегда на знакомой вами волне. Собственно, ищите нас на FM-пространстве и, конечно же, в интернете на сайте авторадио.ру. Там трансляция не только аудио, но и видео из студии. Плюс наше мобильное приложение и, конечно, простая команда умной колонки, звучащая так. Включи авторадио, и вуаля, вы среди... Вы просто в море прекрасной музыки, друзья. Олег Пивунов с вами. Всем хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: Реклама. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Фандэй. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
3: Водить научите.
4: Юра Борисов.
5: Иван Янковский.
2: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
6: А где тормоз? Стойте!
7: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
11: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
10: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
12: Авторадио.

0: засыпаем в метро.
1: А мне вот хочется пожелать, друзья, предстоящей хорошей ночи тем представителям, так сказать, профессии, которые подразумевают ночные дежурства. Да, эти смелые люди, они ведь к этому готовы, да? Когда мы с вами будем готовиться ко сну, укладываться, они будут отвечать за что-нибудь важное. За безопасность, за здоровье и за многие другие очень важные вещи в этой жизни. В общем, ребята, держитесь, Авторадио вам в помощь. У нас музыки здесь не на одну ночь, а на тысячи, миллионы ночей. Олег Пивунов у микрофона, привет!

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

Ну, кто как не авторадио, друзья, знают лучше всех и лучше, собственно, наверное, всего в округе о движении. Конечно же, потому что мы первое автомобильное радио страны, и двигаемся мы только вперед, естественно. И двигаемся с правильной музыкой, с хорошей, которая заряжает вас энергией, которая дарит вам что-то прекрасное и великолепное, то, что помогает, ну, громко, наверное, скажу, но помогает жить, ну, или переживать какие-то минуты и моменты, которые мы проводим с вами вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте еще раз, дорогие мои. Слушайте нас везде и всегда. Всем, кто в пути, желаю счастливой дороги. Конечно, поскорее добраться до того места, где вас ждут с нетерпением, где тепло, где хорошо и где, собственно, вам хочется быть. Ну а пока приемники делаем громче и наслаждаемся жаркими ритмами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама.

0: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
1: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
0: Юра Борисов, Иван Янковский.
2: Ты что думаешь? Я испугался.
3: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
0: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+. Авторадио.

Друзья, не буду в духе надменного лектора повторять вещи, которые вы и без меня знаете, но еще раз все-таки напомню, что беречь любовь очень нужно, очень важно. Давайте, друзья, свою любовь дарить окружающим. Пусть эта любовь возвращается к нам, и вообще все заполняется вокруг любовью. Вот так мечта, согласитесь. Мир бы просто был таким цветным и таким чудесным. Ну а пока у нас песни о любви не только, которые звучат в эфире любимого, опять-таки, авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз привет, друзья. Пусть у вас все будет хорошо.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

настоящая любовь, она такова. И по лужам вместе, ну, как говорится, и в горе, и в радости. Ну, а Авторадио делится с вами исключительно прекрасным настроением. Ловите лучи добра, друзья, прямиком из прямого эфира. Олег Пивонов у микрофона, я вас всех приветствую. Ну и продолжаю дарить прекрасную музыку. Приемнички погромче.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

уж там Голливуд, друзья. Сама жизнь — это лучший драматург. Иногда такое подкидывает, что и книги не опишешь, ну и в фильме не снимешь. Но наслаждаться яркими моментами собственной жизни стоит обязательно. Ну и, так сказать, сепарировать. Плохое забываем, а хорошее, оно всегда греет нам душу. Как прекрасная музыка, которая звучит в прямом эфире любимого авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз большой привет.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

где только люди не знакомятся. И в общественном транспорте, и на дискотеках, и в театре. Ну, собственно, не исключение и знакомство, наверное, в радиоэфире. Я такое тоже встречал. Ну, а пока знакомлю вас с образцами лучшей музыки мирового масштаба. Включайте громче и наслаждайтесь ими прямо сейчас на Авторадио. Олег Пивунов с вами. Всем привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.